«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют два.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: Наша жизнь – это постоянный выбор. Кому доверить свой безымянный палец, а кому средний?
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро, друзья. Продолжаем. Нет, хотя, наверное, начинаем просыпаться вместе всей страной.
1: Ах, да, вот так. Хочется открывать, а не продолжать даже, да? Хотя вот экватор недели, среда на календаре у нас.
0: Да, вот видишь, так вот время вжух и пролетает. И уже первая декада сентября, посмотри, да, близится к своему завершению. А так и жизнь. А, летит на всех скоростях. Ну, все,
1: вот так,
0: ну,
1: вздыхаем минорно. Да. Мы начинаем это утро. Ну, вы тоже расскажите, как у вас настроение сегодня и какие мысли посещают вас вот прям с утра пораньше. Номер 49-105-7 уже начинает работать, принимает ваши смс, приветы. Ну и, конечно же, не забывайте про именинников. Мы всегда будем рады поздравить.
0: Да, очень приятно слышать те самые голоса людей, которые родились, получают сюрпризы от русского радио. Почти всегда это, правда, неожиданно. И они такие: ой, русское радио. Кто-то даже бежит быстренько накраситься по ту сторону приемника, потому что, ну, все-таки на радио звучат. Это надо показать себя во всей красе.
1: А еще это 100% будильник. Мы ведь разбудим, и все, человек проснется, выстроит планы
0: уже на день. А сейчас угрозы, да? Если ты выдумал себе такую историю, будешь спать в свой день рождения, не, а тебе будут перцы дозваниваться. Если, конечно, такой музыкально-поздравительный заказ прилетит. Хотя мы дозвонимся теперь и в рамках дневного шоу «Днем обо всем», а также вечернего «По дороге домой». Поэтому, друзья, у нас теперь вообще все схвачено.
1: Весь день мы можем поздравлять именинников.
0: Да. Ну, а сегодня у нас какой план на день сегодняшний? Самое важное – это попытаться проснуться максимально комфортно. Это на протяжении 3 часов. Вот столько времени мы закладываем и считаем, как заявили британские ученые, прослушивание утреннего шоу «Русские перцы» способствует только хорошему настроению. Пользоваться регулярно частотой 99 FM, и будет вам счастье. И минус 10 лет назад, вот, да.
1: Молодость. Сразу же, да.
0: Молодость сразу. Вот тот, кто слушает с утра пораньше радио, тот молодеет.
1: А, как известно,
0: если... британские ученые доказали.
1: Они не обманывают.
0: Конечно.
1: Они, ну, конечно же, если сказали, значит, так и есть.
0: Где?
1: А, как известно, если утро начинается легко, то и день потом выстраивается очень хорошо. Поэтому сразу же так настраивайтесь на такую волну позитива, настроения, ведь мы ее вам обеспечим. Юмор, хорошие новости и подарки, кстати, тоже будут.
0: Гости замечательные. Вот что у нас сегодня очень-очень классное намечается. Пожалуйста, не пропускайте все 3 часа утреннего шоу. Ну, а пока приветствуем Никосию, Лимассол, Ларнаку, Пафос и Аянапу, а также все те, кто слушает нас онлайн на RussianRadio.cy. Надеемся, что вы уже с нами. Подтягивайтесь, да, подкручивайте свой приемник в нужную сторону, и доброе утро.
1: Всем ау!

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь немножечко звездных историй. С утра пораньше знаки огня, овны, львы и стрельцы. Середина недели принесет вам очень редкий шанс перехватить инициативу в проекте, где остальные проявили медлительность. Поэтому не зевайте, дамы и господа, это ваш шанс заслужить авторитет и уважение. Ну и вообще тот, кто в тонусе, и тот, кто проявляет вовлеченность, это всегда люди, которые добиваются успеха.
2: Поэтому только вперед! Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи, держите под контролем любые эмоциональные порывы и избегайте спонтанных споров. Желание непременно оставить последнее слово за собой может обернуться охлаждением отношений с важным человеком.
1: Так, вот видите, друзья, сегодня желательно избегать, ну а если нет, то значит, такой важный человек.
2: Контролируйте этого воробья, который может вылететь, а потом не поймаете.
1: Ай, мамочки мои. Вот это я понимаю сразу же, да, инструкция. Вот проснулся, услышу такой... Может, я еще посплю. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. День подарит долгожданное ощущение полной ясности в материальных вопросах. Ну, наконец-то! Вы сможете выстроить четкую и надежную стратегию расходов на грядущий сезон.
2: Да. Даже так.
1: Ну, любая женщина вообще думает на 5 зарплат вперед.
2: Грядущий сезон.
1: Конечно. Ну, а как еще? Иначе все. Нет управления. Разваливается процесс, понимаешь? А так задачи выстроены, цели поставлены.
2: И ясность работаем. Видна. Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Сегодня звезды помогут вам увидеть скрытый подтекст в недавних событиях. Подумайте о том, как обратить его себе на пользу.
1: Скрытый подтекст? Так, шпионы. Или не, переводчики.
2: Ну, скорее всего.
1: Так, кто вы?
2: Главная польза.
1: Но главная польза, это важно.

0: самый острый перец истории.
1: Ну, какая красота, а? За окном у нас и прекрасная погода, и солнышко уже просыпается, и мы замечательные, с такими самыми неприкрытыми эмоциями, потому что утром вот невозможно, да, настроить себя сразу же на какую-то серьезную волну, ты все-таки просыпаешься самим собой. Вот это вот,
2: так, чух-чух, проснулся, ну как ты, как дела, и от этого уже и выстраивается какой-то план на день.
1: В общем, красиво все, и много проявлений красоты, поэтому, друзья, обращайте на это, пожалуйста, внимание, это ценно. Ну и Международный день красоты не просто так, отдельно усиливаем замечательный праздник, мы отмечать будем всем островом, всей страной.
2: И изобретаем, кстати, сегодня еще и новые привычки. Такой день. Возможно, вот как раз привычка всегда быть красивым. Постоянно.
1: Получается?
2: Нет, но вот давайте будем изобретать эту новую привычку именно сегодня.
1: Какую-нибудь привычку прививал себе за последние несколько месяцев? Что-нибудь новенькое?
2: Я вот за последние несколько лет прививал себе привычку рано вставать.
1: Ага, и пока?
2: Видишь, глаз один вот не открыт. Тяжело дается.
1: На пути. Все, отлично. Так, день дизайнера графика. Наши дорогие дизайнеры или графические дизайнеры, вам отдельный привет. И вот как раз-таки те самые люди, которые в том числе наводят такую красоту в ваших компаниях. Вот, пожалуйста, им сегодня наш самый пламенный солнечный привет.
2: Всемирный день сельского хозяйства сегодня тоже можно отметить. Ну и, конечно, передать привет всем, кто причастен.
1: Слушай, ты так озвучил, ну прям в колхоз захотелось.
2: Грядочки.
1: Да. Так, Всемирный день электромобилей, в том числе, да, друзья, те технологии, ну, гибридные электромобили. Рассказывайте, как обстоят дела, особенно те, кто на полных электричках ездит. Все ли хорошо? Все ли работает? Все ли справляется?
2: Давно уже норма, да, и они еще развиваются. Я вот увидел сейчас китайский автомобиль, который вот буквально вышел на прошлой неделе. Зарядка за 9 минут. Полная зарядка.
1: Так.
2: Представь себе. Ну, то есть, как обычно, автомобиль бензиновый вот заправляешь, вот так же и будет теперь заряжаться электромобиль.
1: Я, конечно, не эксперт, но вот страхи у меня есть по поводу электрических автомобилей. Когда я слышу, что такая быстрая зарядка, мне кажется, что, а вдруг это как телефон, который...
2: Тогда быстрая разрядка будет,
1: быстро,
2: да?
1: Быстро заряжается какое-то время, а через, я не знаю, полгода все, батарейка села, и что с ней делать? Но ведь правда, и получается, без подзарядки ты вообще никуда.
2: Ну, да, здесь, конечно, должно пройти время для того, чтобы мы так вот все потом осознали точно.
1: Так, день администраторов, день менеджеров отметим в том числе, и день детей вот на этой прекрасной ноте. Ура, детишки! С добрым утром! Завершаем наши праздники.
3: Что слушает страна?

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Не, ну я, конечно, могу показать всем, что я мужчина, но здесь как-то неудобно.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: самый острый перец истории.
1: Ну, а мы продолжаем просыпаться. Всем добрейшего утра. Если вы только что к нам присоединились, здравствуйте. У нас сегодня очень хороший день. Правда, будет весело, будет очень интересно, будет познавательно и празднично. Потому что вторую часть календаря мы распаковываем прямо сейчас. И на сей раз это события, которые случились и произошли в истории. Но именно сегодня, 9 сентября. Итак, 9 сентября в 1892 году был открыт пятый спутник Юпитера. А Юпитер...
2: Ага.
1: Такой активный.
2: Да, у него пятый уже.
1: Пятый спутник, вы посмотрите, а, Альматея. А, вот так. Эх, Юпитер, Юпитер. Старичок.
2: Ну а что?
1: Ну а что?
2: Спутник как-никак. Mm-hmm. Ну, тут спутница, да?
1: Да-да, спутница.
2: Шагнем дальше. В 1913 год русский военный летчик Нестеров впервые выполнил сложнейшую фигуру высшего пилотажа – мертвая петля.
1: В 1933 году в Москве было основано издательство «Детская литература».
2: 1970 год на Волжском автомобильном заводе начался выпуск легковых автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули».
1: Ну, рассказывай, хвастайся.
2: Те самые.
1: Катался?
2: Конечно.
1: А, красные?
2: Или бежевые?
1: Бежевые.
2: Да, но они были разных цветов. Красные, кстати, были самые популярные.
1: Мне тоже кажется, во всех фильмах они как-то так прям позиционировали, что красное что-то такое. Вау-вау-вау-вау. Ну, и как оно?
2: Ну, Жигули.
1: Ну, Жигули.
2: Ну, что сказать.
1: Многие нахвалят, говорят, очень классная машина.
2: Надежный автомобиль, кстати. И очень вот простой по техническим каким-то характеристикам. И опять же, можно было легко залезть под капот и что-то там вот-вот сделать своими руками, и ты смотри, поехал.
1: Так, а сейчас «Жигули» выпускают?
2: Нет.
1: Нет, уже нет.
2: Но сейчас есть «Лада», которая также, в принципе, это такой, как и есть, опять же, завод ВАЗ, вот, ага. И «Лада» уже это такая современная замена «Жигули».
1: Но это другое.
2: Это другое.
1: Это вообще
2: это
1: другое.
2: Уже более современный автомобиль.
1: Все, мы поехали дальше. 89-й год на первой программе ЦТ впервые в эфир вышла телеигра «Счастливый случай». Поздравляем с 37-летием.
2: 2017 год завершает список наших событий. В Москве торжественно открыт парк «Зарядье» и «Парящий мост».
1: Всем тем, кто был, привет огромный. Ну и, конечно же, правда, если вдруг удастся побывать в Москве, очень рекомендуем. Потрясающе.
2: Да, красивый, очень такой вот инновационный сейчас парк, куда можно прийти, посмотреть на какие-то новые технологии. Ну и, конечно, «Парящий мост» — это место для фотографий.
1: О, да, да, да. Все, вот так вот начинаем рассказывать, заканчиваем селфи. Как и любой отпуск, и любое мероприятие. Так и живем.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
5: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
6: Петухи вовсю горланят. Солнце поднимается. А на русском радио...
7: А на русском радио...
6: Шоу продолжается.
8: И снова здравствуйте, очень доброе утро, друзья. Это мы, ваши любимые русские перцы. И да, тот самый момент настал. Мы начинаем розыгрыш.
9: На правах рекламы.
10: Приглашаем всех на потрясающий вечер Италии на Кипре.
8: О, мама мия! Не пропустить главное музыкальное событие осени. Между прочим, уже через 10 дней, 19 сентября, античный Курион наполнится магией. Самой настоящей опера для всех и каждого.
10: Только один незабываемый концерт. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и восхитительный оркестр из Рима Рома Тре Оркестра.
8: Ох, ребят, при поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнал «Стиль жизни», издание «Вестник Кипра» и Cyprus Airways. Всех ждем. Будет не просто вечер. Этот вечер, который останется в памяти надолго. Много романтики, много красоты и вот такого классного, очень душевного настроения. Друзья, приглашаем, правда, искренне. Еще разочек напоминаем дату. 19 сентября. Античный Курион. Вот то самое место притяжения. Билеты на Sold Out Ticketbox. А у нас тоже для вас есть тот самый заветный билет.
10: Но для того, чтобы его получить, нужно будет справиться с нашей мутковщиной.
11: И снова проблема. И снова криминалит.
12: Мутковщина.
8: Так, у нас вечер Италии, но перевела я сегодня почему-то на испанский.
10: А знаешь, Италия, Испания, вот это такой маршрут, который хочется всегда посетить.
8: Абсолютно, вот эти жаркие страны, да, с темпераментом, вот как-то так. В общем, что мы берем и делаем в рамках мутковщины? Выбираем очень классный хит прямо из нашего плейлиста. Эта песня в любом случае прозвучала бы, но мы решили, что а почему бы и не напомнить вам и не сыграть вместе с ней. Взяли, если честно, взяли даже не припев, а куплет. Просто потому, что хит очень знаменитый.
10: Очень знакомый, да.
8: Да. Взяли первый куплет, перевели его на испанский. Амиго, амиго. Затем с амиго на русский. И вот, пожалуйста, что получилось, вам сейчас будем озвучивать. А ваша задача?
10: Догадаться, кто исполняет эту песню и как она называется, и написать смс на номер 49-105-7. Кто вот первый догадается, тот и заберет билет.
8: И испанца.
10: И испанца. А может быть, с испанцем пойдет? Ну, вот тут уже, конечно же, все будет в ваших руках.
8: Если готовы, мы начинаем. Две неравные половины спорят внутри меня. Выбирай, дорогой, тьму или свет. Еще 5 секунд молчания, и меня уже не будет во вселенной. Выбирай, дорогой, тьму или свет. Но на самом деле их нельзя разделить. Выбора нет. Это вовсе не молчание, это ответ. А, друзья?
10: А мы ждем ваш ответ на номер 4 9 105 7. Пишите.

0: снова проблем. Ты снова криминалити.
1: Мутковщина.
2: Да, это самое состояние с утра пораньше, мутковщина, когда вроде бы слова есть, а вот мысль все никак не получается.
3: А языки разные тоже звучат. И в голове, и просто звучат вокруг.
2: Ну, на Кипре это нормально, у нас тут вообще столько языков разных, и русский, английский, и греческий, и все это вплетается в одно предложение. Вообще, закачаешься. Ну что ж, давайте подводить итоги, друзья. Во-первых, спасибо за то, что вы уже там проснулись, и многие попытались, правда. Вспомнили из плитки. Блин, выхода нет, прекрасная песня. И Лазарев и Полина Гагарина, да, Happy Ends, вот новинка.
3: Многие справились просто с группой, но не догадались, песня все-таки какая звучала.
2: Ну, не указали, например, правильное название, либо потом уже исправляли, но все, время-то вышло, потому что Илона написала максимально правильно и исполнителя, и название самой песни. Доброе утро!
4: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Илон, дорогая, расскажите, пожалуйста, у нас из какого города?
4: Лимассол.
2: Лимассол, отлично. Так, ну, достаточно, вот, скажем так, быстро вы отреагировали, причем очень четко. Это ваша любимая песня?
4: Ну, Виагра это...
2: Это
3: Виагра,
2: знаете?
3: Просто Виагра, да. Что ж ты скажешь?
2: Да. Виагра, конечно, песня называется...
4: «Перемирие».
2: Абсолютно! Да. Верно! Вот такой вот замечательный хит, правда, такой достаточно махровенький, но, тем не менее, мне кажется, всем откликается, и узнать его мы надеялись, что будет очень просто, однако, видите, в том числе наши мутковщины с утра пораньше внесли смуту в человеческое сознание. Ну, а мы теперь совершенно без каких-либо переводчиков сообщаем вам торжественно, дорогая наша Илона, что именно вы отправляетесь на концерт 19 сентября. Античный Курион будет ждать вас, именно вас. Он для вас наполнится магией оперы.
3: И вас-то будет ждать настоящая уже итальянская классика.
2: Да, тенор Массимо Джордано и восхитительный оркестр из Рима, Рома, Тре, Оркестра или даже Орчестра. Скорее всего, на итальянском звучит так. А для всех остальных билеты на soldoutticketbox.com не пропускайте. Очень будет красиво и восхитительно. Илона, ваше счастье я хочу услышать.
4: Спасибо большое. Я ужасно хотела. Спасибо.

0: вот так вот красиво распаковали первый час утреннего шоу. Будем смело двигаться дальше. Еще больше культурных событий мирового уровня. Вот о чем мы будем вести беседу в следующем часе с 8 до 9 утра вместе с Екатериной Дементьевой и Евгенией Шлыковой. Девушки появятся у нас в студии. Это кофаундеры Celebrity Gala. Поэтому, пожалуйста, не пропускайте. Более того, у вас всегда сохраняется возможность задавать нашим гостям вопросы и получать из первых уст самые точные ответы.
1: Напоминаем, номер 49-105-7. Ну а пока передаем эфирную эстафету Константину Столярову. Он, как всегда, расскажет главные новости к этому часу. К примеру, в Пафосе снизилось число нарушений при езде на электросамокатах.
0: Вы пешком стали ходить?
1: Да. Прогуливаться. Ну, кстати, скажу честно, вот электросамокатов стало меньше. Просто на дорогах, наверное, и снизилось число этих и нарушений.
0: Или на велосипед пересели, да? Ну, как-то, должно же быть какая-то причина.
1: В общем,
0: ну,
1: у Кости все подробности.
0: Вряд ли, да, те, кто на самокатах, просто стали ездить аккуратнее. Ну, мы услышим от Кости все детали и подробности. И вернемся к вам.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарье 12 или запишитесь на консультацию. 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Лучший способ рассказать ребенку о налогах – съесть 13% его мороженого.
2: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости. Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Ветеринарные службы смягчили ограничения по ящеру. Национальное управление по ставкам проведет неделю безопасной игры. В Пафосе снизилось число нарушений при езде на электросамокатах. Теперь подробнее. На Кипре снова разрешили пасти скот. Ограничения по ящеру частично снимаются. Хозяйство должно находиться вне зон ограничений, не ближе 500 метров от других ферм. Животноводы обязаны полностью выполнять меры биобезопасности. Разрешаются также перевозки животных для восстановления стад. Остальные запреты, включая ввоз скота из-за рубежа, продолжают действовать. Подробности на сайте Лента Кипра. С 12 по 18 октября на острове пройдет 9-я неделя безопасной игры. Компанию проводит Национальное управление по ставкам. Ее тема – самоконтроль и умение вовремя остановиться. Героями компании стали 4 фигуры греческой мифологии с явно выраженными моделями поведения – Одиссей, Ахилл, Мидас и Икар. Откроет неделю конференция с участием представителей отрасли и исследователей. После ужесточения правил в Пафосе стало меньше нарушений при езде на электросамокатах. Об этом сообщили муниципалитет и полиция. С начала года в округе оформили 132 протокола, часть самокатов изъяли. Напомним, с апреля минимальный возраст пользователя 17 лет. Ездить можно только по дорогам с ограничением до 30 км в час. Проверки продолжаются по всему острову. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему преимущественно ясно. К середине дня над горами сгустятся облака, но осадков не ожидается. Вечером в центре и на востоке острова местами возможны туман и низкая облачность. Максимумы дня. Никосия – плюс 35 градусов, побережье – плюс 32, Тродос – плюс 27. Ветер слабый и умеренный – 4-8 метров в секунду. Температура воды у берегов Кипра держится в пределах 28 градусов. Завтра погодные показатели существенно не изменятся, а с пятницы столбик термометра снова пойдет вверх. В выходные в столице ожидается до плюс 39 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: гостях у перцев.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Мы знаем, что большая авария на трассе, пробка от Монте-Капуто в сторону Лимассола. Всем говорят, будьте осторожны. Некоторые в очереди сидят 20 минут и никуда не могут сдвинуться. А вы знаете, вам и не надо никуда, не спешите, потому что у нас прямо сейчас начинается магия эфирная. Мы уже объявляли и сейчас готовы представить наших потрясающих гостей, которые уже находятся в студии. Екатерина Деметьева, это кофаундер Celebrity Gala, а также Евгения Шлыкова, тоже кофаундер Celebrity Gala. Катя, доброе утро!
2: Всем привет!
1: Евгения, здравствуйте!
3: Доброе утро!
4: Доброе утро!
1: Вот такое у нас многоголосие сегодня намечается в, собственно говоря, фокусе внимания сегодняшнего интервью. Это культура, Кипр и те культурные события, которые совсем скоро случатся у нас на острове благодаря Celebrity Gala. Так, ну что, поехали. Я думаю, что с Екатериной мы и начнем.
2: Да, 26 сентября на нашем прекрасном острове мы привозим балет «Дон Кихот». Это совершенно магическая масштабная постановка, где будет задействовано более 50 артистов балета. И также, естественно, в главных ролях будут звезды Большого театра. Это Игорь Цверко и Кристина Кретова, премьеры «Прима-балерина». И еще из интересного, мы везем несколько контейнеров декораций. Да. И это, на самом деле, впервые мы идем на такой шаг. Мы каждый раз повышаем масштаб и градус тех мероприятий, которые привозим. И все это делается для того, чтобы все знали про Кипр на культурной карте Европы, как место, куда нужно ехать не только за солнцем, за морем, за сувлаки и шафталии, но в том числе и за суперкультурными мероприятиями, потому что в паре там, или в семье могут быть разные интересы. И мне кажется, что когда есть такой all-inclusive в одном месте, это должно привлекать еще больше.
1: Ну, как минимум, это очень амбициозно. Так, на секундочку, у нас море самое чистое в Европе, номер один официальная статистика, поэтому надо гордиться, прежде всего, тем местом, где мы живем. Нам, правда, очень повезло. Но, помимо всего прочего, можно не только природной красотой любоваться, но еще наполняться искусством. Мы же знакомы и с Игорем, и с Кристиной. Эти прекрасные звезды Большого были здесь у нас в студии. Мне кажется, правда, до обновленной версии, но, тем не менее, они вещали на всю страну, и это, конечно, особая энергетика. А что они вытворяют на сцене, друзья, лучше даже, наверное, и не рассказывать. Если не видели, то обязательно посмотреть, а если уже видели, еще повторить, потому что к хорошему быстро привыкаешь, и хорошего много не бывает.
2: Ну, на самом деле, да. И я хочу сказать, что я не маньяк. Но, например,
4: сразу же так вот, спасибо.
1: А вот сейчас хорошо, нормально, расслабились. Все.
2: Но я очень много раз смотрела балет «Дон Кихот». И считаю, что это одна из тех постановок, которые можно смотреть вечно, да, потому что это такая динамика, энергетика. Ну, и Игорь с Кристиной, они прекрасно будут 32 фуэте. Будут невообразимые поддержки, коды. Коды – это когда мужчина красиво прыгает, крутится, вертится.
1: И тогда фуэте тоже надо объяснить, потому что кто-то проснулся, услышал фуэте и думает, что?
2: А это вот когда мы видели такие фигурки балерин,

0: Celebrity Gala.
1: Соответственно, «Дон Кихот» в первую очередь это не просто красивое произведение, поставленное великолепными хореографами на великолепную музыку, которую все знают. Вы просто, возможно, не знаете, что вы знаете музыку из «Дон Кихота». Но также «Дон Кихот» — это абсолютно грандиозная постановка. И всегда нашей целью, когда мы создавали «Celebrity Gala», было привозить на Кипр не просто звезд балета, а звезд балета в соответствующих декорациях, в соответствующих костюмах, чтобы было вот максимально полное ощущение того, что... как должно быть, в большом, да, красивом театре.
0: Да-да-да.
1: И в этот раз мы выбрали «Дон Кихота» с труппой из Словении «Марибор», которые в прошлом году танцевали у нас «Грек Зорба», потому что, во-первых, мы уже все знаем их мастерство, да, их уровень, а во-вторых, мы прям съездили в Словению в «Марибор», посмотрели другие их постановки, вот выбрали «Дон Кихот», потому что это будет ярко, это будет красиво, еще у стен древнего замка пафоса,
0: да,
1: два контейнера декорации, которые... тоже будут красиво, а не контейнерами на сцене. Вот. И, конечно, костюмы ручной работы, все вот эти вот страсти испанские, там, красный, черный, веера, кастаньеты. Поэтому, да, каждый раз мы как-то повышаем планку для самих себя, и каждый раз стараемся удивлять нашего зрителя, восхищать и влюблять в театр, в балет больше и больше.
0: Сразу захотелось, конечно, в контейнер немножко заглянуть.
2: Что там?
0: Да, сделаем это через музыкально-коммерческий брейк. Друзья, подключайтесь к нашей беседе.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. В нашем сознании вес тела и питание неразрывно связаны. И наверняка вы знаете таких людей, преимущественно женского пола, постоянно сидящих на диетах худышек. Даже есть название фигуры skinny fat. Это когда не полное тело, но дряблое и нерельефное. Их девиз – меньше еды, больше красоты. Или как влезть в размер XS за неделю. Опасная формула, честно говоря. Жесткие ограничения, дефициты и отсутствие физнагрузки ведут к хроническому

0: хроническому стрессу тела. В таких условиях чахнут в первую очередь мышцы. Известно ли вам, что жировая ткань задерживает воду? Целлюлит – это сначала отек, а уже в запущенной стадии воспаление. Под таким водным одеялком и прячется мышца. Поэтому внешне девушка худенькая, но без упругости и тонуса. Умный сервис Milts Food предлагает рабочий подход. Сначала осознать, что красивое тело – это крепкое и упругое, рельеф и сила – это энергия, а затем гармонизировать соотношение мышечной массы и жировой прослойки. Чтобы получить идеальное тело, нужно хорошо, полноценно питаться и, конечно, регулярно тренироваться. Любое движение здесь в радость. Чаще всего нужно не похудеть, а добиться преобладания мышц над жиром. Стоит отметить, что выстраивая систему питания, вы можете обнаружить не только стагнацию веса, но даже его рост. Все потому, что мышца тяжелее жира, растет она, увеличивается вес. Но это ведь дает восхитительную форму, и неминуемо улучшается настроение, самочувствие и фигура. Поэтому прямо сейчас в Instagram Milts Food напишите в директ слово «тело» и становитесь лучшей версией себя.
1: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Самый надежный план – это на месте разберемся.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: В гостях у перцев.
4: Друзья, это снова мы. Возвращаемся, говорите, красивым. Для самых прекрасных жителей острова мы здесь вещаем на всю страну с Евгенией Шлыковой и Екатериной Дементьевой. Уже вовсю стали вас приглашать на Дон Кихот 26 сентября. Пожалуйста, вносите эту дату в календарь. Замок Пафоса. Очень романтично. Так, в Лимассоле места не нашлось? Или как? У меня сразу вопрос.
5: Контейнеры не помещаются?
6: Ну, вы знаете, шутки шутками, а места не нашлось, потому что это основной челлендж, когда ты делаешь балеты, крупномасштабные постановки на Кипре, это на какую сцену их разместить, потому что даже самая большая сцена в самом большом нашем театре, она не позволяет сделать, ну вот, балет такого масштаба, как мы планируем. Поэтому, собственно, мы делаем в конце сентября на той сцене, которая строится специально в сентябре в Пафосе, у стен Древнего замка, и те трибуны, которые вмещают в себя больше 2000 зрителей.
4: Да.
6: Поэтому мы, как и в прошлый год, так и в этом, приглашаем всех со всех городов Кипра.
4: Это правда, да.
6: Мы всегда делаем трансферы для наших гостей-зрителей, особенно из Лимассола, откуда очень большой поток. Так что пусть вас не смущает то, что это в Пафосе.
4: Ни в коем случае. Мне было любопытно, почему выбрана была эта площадка. И на самом деле здорово, что такие вот разные локации, разные места, в том числе, раскрываются. Так, мы в контейнеры пойдем. Интересно же, что там из декораций особенного, да, приготовлено. Я, конечно, не рассчитываю, что все интриги будут раскрыты и все сюрпризы будут сейчас озвучены. Но немножечко так приоткрыть занавес, если возможно.
6: Ну вот если представить себе Испанию,
4: так.
6: Испанию книг Сервантеса, то есть где-то вдохновленных романтическими приключениями, этот сон Дон Кихота, но без артхауса, мы все-таки сторонники классических балетов, поэтому нашими конструкциями, декорациями, которые будут собираться в несколько ярусов, наша цель вместе с театром Словения Марибор создать именно ощущение погружения вот в эту не просто сказку, не просто балет, а какую-то вот историю о всепобеждающей силе любви, естественно, и под классную музыку. Да простит меня Минку за слово «классное», которое вдохновляет потом идти тоже вот так, оп, и с кастаньетами куда-нибудь.
4: Да, в близлежащее, да? Прекрасное заведение.
6: Да-да-да, испанским деликатесом.
4: Да, деликатесом. Здорово. Так, мы уже вне эфира немножечко так обсудили, да, что выбираете вы достаточно, так скажем, если вот переложить поп-культуру в мир балета, да, такие очень известные, популярные произведения, однако это всегда не в ущерб качеству.
6: Да, когда мы изначально придумывали Celebrity Gala, когда появилось вот это вот внутреннее желание, как уже сказала Катя, оно было продиктовано в том числе пониманием, что а зачем куда-то ехать, если можно привезти на Кипр, на наш прекрасный остров, который мы все любим, а в свою очередь вложиться в него силами, искусством, красотой. Но также нам очень хочется, чтобы у людей не возникало какого-то, знаете, опасения, что да. «Ой, я сейчас приду, а там будет скучно». Мы всегда находим и привозим постановки, которые дают легкий вход в мир искусства, даже если вы ни разу в жизни не были на балете. Но при этом мы всегда сохраняем высокий уровень качества. То есть мы привозим только то, на что хочется ходить самим. И да, мы смотрим все постановки и всех артистов, которых мы привозим на Кипр.
4: Так, это тоже очень важный показатель. Но я знаю, что Celebrity Gala не только занимается организацией балета, да, у вас есть еще дополнительные, так скажем, функции. Я бы хотела узнать и здесь детали, подробности. Возможно, для наших слушателей это тоже будет очень полезной информацией.
5: Да, действительно, мы когда начинали только с балета, и в общем и целом, наверное, даже как-то все вот нас ассоциировали только с гала-балетом. И мы потихонечку расширяли, да, ассортимент.
4: Функционал, да.
5: Да, функционал. И где-то 2,5 года назад такая зародилась мечта привести оперную певицу Аиду Гарифуллину, потому что она невероятная, голос у нее, да, совершенно божественный. Ну и, конечно же, она красавица, на нее приятно посмотреть. Но 2,5 года назад с нами еще никто не готов был разговаривать.
4: Да-да-да-да-да.
5: Потому что мы только начинали. И вот в этом году, благодаря усилиям и благодаря нашим партнерам, эта мечта, наконец, превращается в реальность. И 9-10 октября на Курионе она выступит с симфоническим оркестром и с тенором, и с баритоном. Также очень красивыми и приятными.
4: Друзья, а подробности мы сообщим вам буквально через пару мгновений.
0: Новая песня на русском.

0: В гостях у перцев.
1: Друзья, мы продолжаем рассказывать вам о самых ярких событиях, которые для нас, для всего острова подготовила потрясающая компания Celebrity Gala и кофаундеры данной компании Евгения Шлыкова и прекрасная Екатерина Дементьева. Сейчас у нас находится в студии. Заговорили про оперу, помимо всего прочего, да? Конечно, удивительно. Вот балет, опера. Я так понимаю, что масштабы еще будут расти, Евгения, да? Как вы на это смотрите?
2: Конечно, масштабы будут расти. Но и даже с приглашением Аиды Гарифуллиной мы уже выходим на еще новый уровень. Мы уже второй раз будем сотрудничать с Кипрским симфоническим оркестром и его новым дирижером, лауреатом множества премий, который присоединился к команде буквально недавно. И представьте себе, во-первых, наша любимая локация, Курион, да. Звезды, древние камни, симфонический оркестр, Аида Гарифуллина, тенор и баритон, и мы-то знаем, какой будет сет-лист. Он, поверьте мне, будет потрясающий. Бис – это вообще что-то великолепное. И все это также в наших любимых дополнительных историях с красивой фотозоной, с музыкантами, с кейтерингом, чтобы можно было себя почувствовать вот действительно как на званом прекрасном ужине, такой, который случается once in a lifetime. И здесь, конечно, очень хочется сказать спасибо всем тем людям, кто нас поддерживает, в первую очередь нашим гостям, которые покупают иногда билеты, даже не зная, кто будет солисты в балете, да, или не зная еще деталей. Просто вот мы выходим в продажу, делаем рассылку для нашего Golden Circle, которые узнают первыми о старте продаж. И уже мы всегда там продаем 5-10% билетов только среди своих. Да. Это, конечно, невероятное доверие. Я даже сейчас об этом говорю, идут мурашки. Угу. Ну и, безусловно, огромная благодарность всем партнерам. Вот, например, вам, которые всегда рады нас видеть и поговорить с нами об искусстве. Всем, кто вкладывается, поддерживает нас. И вот конкретно Аида Гарифуллина на Кипре случится в первую очередь благодаря нашему партнеру Эмби, девелоперской компании, которая поверила в наше мероприятие, уже посмотрев на богатый опыт, и с которыми мы нашли не просто такие партнерско-финансовые отношения, да, но именно соединились вот в этом ощущении, что мы создаем красивые мероприятия, изысканные и уникальные. Ребята создают новое слово в архитектуре на Кипре, которое создает новый уровень жизни для их резидентов. И вот мы очень любим такие коллаборации, потому что это показывает, что вокруг нас очень много людей, которые смотрят в одну сторону. И благодаря этому случается красота.
1: Это была Евгения Шлыкова, элегантная и утонченная. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Друзья, все, как всегда, информация на Sold Out. Вот туда мы вас будем отправлять. И, конечно же, еще разочек приглашать посещать и Дон Кихот, и Аиду, потому что это два совершенно разных опыта, это совершенно разные форматы, которые подарят вам те самые бархатные вечера, которым славится наш замечательный остров в конце сентября и начале октября. Катерина, вы тоже хотели добавить немного от себя комментариев и по поводу ваших партнеров, и вообще по поводу форматов мероприятий?
3: Да, конечно. Я хотела еще сказать, что мы приглашаем компании и людей пригласить своих клиентов, пригласить своих друзей и сотрудников на данное мероприятие. У нас есть специальные условия. Обращайтесь к нам через Instagram или через наш сайт, потому что, ну, очень многие говорят нам, что на Кипре нечего делать. Угу. И мы на это улыбаемся.
1: Кто потому эти что, люди?
3: Потому что действительно мы иногда не успеваем и за своими, и за чужими ивентами. И также хочется сказать, что те мероприятия, которые мы сейчас начали делать с прошлого года, они привлекают не только локальную аудиторию, они привлекают еще туристов. И наша задача вот как раз делать ивенты такого уровня, о которых бы говорили за границей. Угу. И люди бы приезжали и планировали свои приезды на Кипр именно благодаря этому. Потому что, ну, например, вот Курион, он совершенно удивительный, да. По мне, атмосфера там гораздо сильнее, чем арена Диверона. Но не все, к сожалению, об этом знают. Угу. И все наши как сказать, не клиенты, а гости.
1: Партнеры, гости.
3: Кто да. приходит на Курион, они говорят вот об этом.
1: Да, это правда, волшебное, заряженное место.
3: И кто еще не был, мы призываем всех туда прийти. И на самом деле, когда каждое мероприятие рождается в голове, мы понимаем, где лучше его делать, где это даст наибольший эффект. И все сделано с такой любовью, с которой, ну, я даже...
2: С которой только и можно жить на острове любви.
4: И нужно познакомиться и прийти, конечно.
1: Гениально. 26 сентября это Дон Кихот, 9 и 10 октября Курион, Аида. Приглашаем всех и каждого.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Для туриста у хитрого официанта Цепура дороже Дорадо.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: don't mind.
1: В гостях у перцев.
2: Ну, еще немножко поговорим про философию Celebrity Gala и про те, в том числе, опциональные возможности. Возможно, будет интересно на компании, да, и не только. Чем еще занимается Celebrity Gala? Давайте с вами побольше познакомимся. Екатерина?
3: Рассказывайте.
2: Да.
4: С прошлого года мы начали немножечко прикасаться к частным мероприятиям, частным ивентам, и сейчас все больше и больше двигаемся в этом направлении, потому что компаниям нужны не только, условно говоря, поп-рок-исполнители, но и немножечко искусства. Потому что, например, в прошлые рождественские праздники у нас было несколько мини-щелкунчиков на острове. И это невероятные эмоции, ну и атмосфера, да, потому что все мы выросли на том, что это является ассоциацией с Новым годом, да, счастьем. И вот мы это счастье пытаемся нести. Также мы чуть-чуть расширяем географию и надеемся уже на стыке этого со следующим годом ее уже расширить и провести мероприятие на другом острове, это Бали. Мы сейчас активно прорабатываем эту возможность и на этом не собираемся останавливаться, потому что везде должна быть красота.
2: Угу. Ну, то есть на Бали красота, да, на Кипре красота. Может быть, есть еще какие-то направления, которые, ну, хотя бы вот в качестве перспектив в том числе рассматриваются?
5: Да, у нас уже в копилке в этом году тоже есть участие в прекрасном частном мероприятии в Армении, где мы делали второй день полностью посвященный концерту одних из исполнителей, которые были в этом году у нас на острове. Мне очень нравится такой подход. Люди приходят к нам на концерты, на балеты, на оперу. Им нравится. Они приходят и говорят, теперь хочу то же самое, только-только для себя.
2: Да.
3: Здорово, да.
5: И мы всегда рады это помочь сделать. Самое смешное, что 16 лет назад, когда я впервые видела работу ивент-менеджера, я подумала, господи, ну я не настолько ненормальная, да, чтобы этим заниматься.
4: Мы каждый раз это говорим и думаем, на
5: самом деле. После каждого мероприятия. Вот, но да, начинаешь находить вот эти новые форматы, и это каждый раз так интересно, каждый раз хочется удивить, сделать классно, чтобы все и гости, и клиент, гость, заказчик тоже сказал, вау, как же это красиво.
2: А это отличительная черта людей, которые фанатеют своим делом. Все, вот это последний раз. И, ну что?
3: И еще несколько лет дальше.
2: Погнали. Погнали дальше. Примерно так оно и работает.
4: Ну, а потому что, знаешь, почему? Потому что потом приходят люди и говорят, господи, мы столько думали, мы столько почитали, мы теперь начали заниматься танцами, мы теперь поем. И ты понимаешь, что, несмотря на все эти усилия, нервы и бессонные ночи, ты несешь действительно вот, ну, какую-то миссию, потому что основная работа, ну, у меня основная работа всегда была в Форексе, это такое достаточно сомнительное с точки зрения, я не знаю, там, кармы, а вот, это прям...
2: А, понятно, карму очищаете. Ну, вот и хорошо. Вот и покаялись, вот к чему приводит высокое искусство.
5: Вот так ты приезжаешь на Кипр работать в Форексе, а потом заканчиваешь созданием культурного продюсерства.
2: Слушай, ну это прекрасно. Это какое-то вот прям вдохновительное место. Ну, давайте, кому нужно очистить карму, приезжайте к нам на остров. У нас, видимо, в воздухе витают особые флюиды.
5: Примерно как на Бали, только с поправкой на сувлаки.
2: Я патриотка, я чисто киприотка.
5: Киприотка, патриотка. И, кстати, по поводу, ну, не обязательно чистки кармы, но мы вот буквально с недавнего...
3: Мы уже это сказали и озвучили, да.
5: Ну, все, да. Окей, то мы напишем это на сайте тоже. Просто у нас на сайте есть форма для тех, кто хочет принять участие в наших мероприятиях как волонтер. Вот мы даже забыли об этом сказать, если бы сейчас не начали говорить, и не всплыло бы в голове, потому что мы привыкли все сами. Сами, и тут нам недавно сказали, алло, ребята, вы не хотите вот дать возможность людям принять участие, прикоснуться, внести свой вклад, так что если вдруг вы хотите попасть за кулисы наших мероприятий, обязательно заходите к нам на сайт, к нам в Инстаграм, пишите, мы будем рады всем новым и уже знакомым лицам в создании красоты.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, ну а мы подводим, собственно говоря, итоги нашей прекрасной культурной беседы. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях побывала прекрасная компания Celebrity Gala. И не просто компания сама по себе, обезличенная. Замечательные звезды, коуфаундеры, между прочим, напрямую рассказали вам о тех проектах. И у нас еще один сюрприз для вас остался. Евгения Шлыкова, а также Екатерина Дементьева. Давайте еще, пожалуй, разочек пригласим на те самые яркие мероприятия. И все-таки приоткроем тайну Рождества.
2: А вам все мало? Мало.
1: Нам хочется больше.
2: Ну что же, во-первых, ждем 26 сентября в субботу в Пафосе у стен Древнего замка на прекрасный грандиозный балет, где будет больше 50 танцоров на сцене, декорации, костюмы «Дон Кихот». Для тех, кто будет ехать из других городов, у нас на сайте будет информация про трансферы.
1: Так, сайт...
2: celebritygala.eu.
1: Да, совершенно верно. EU. Туда заходим и читаем информацию. Возможно, для кого-то вот покажется вот удобнее не самому ехать, да, а через трансфер.
2: А еще можно там отель снять, да? Сделать себе уикенд романтический.
1: Вот.
3: Mm-hmm. Удобно.
1: В общем, приглашаем. И в октябре,
4: 9-10 октября, Аида Гарифуллина с симфоническим оркестром на Курионе. Это тоже второе наше флагманское событие этого года. Билеты на sold out.
1: Добро пожаловать. Ну и, пожалуй, теперь интригу. Кто будет раскрывать? Катя, Женя?
2: Ну, Евгения. Угу. Декабрь. Время чудес и сказок.
1: Да.
2: Поэтому специально для наших любимых жителей и гостей Кипра 12-13 декабря, это очень удобно, это суббота и воскресенье, мы везем вам сказку по мотивам Щелкунчика.
1: Mm-hmm.
2: Щелкунчик и его друзья. Это балет, программу которого собирает наш прекрасный Игорь Цверко, премьер Большого театра, наш артистический директор. И поверьте мне, это сказка, рассказанная Друссельмейером и станцованная прекрасными звездами мировых сцен, подарит такое ощущение сказки, которое в декабре на Кипре особенно ценно и приятно.
1: Так, а по площадкам?
4: Это потихо, потому что уже сезон дождей, холодно, и да, это наш любимый потихо, родной и теплый.
1: Да. Ну что ж, девушки, огромное вам спасибо, во-первых, за культурную часть жизни, за то, что вы столько, правда, труда, времени вкладываете в невероятные, потрясающие мероприятия, которые проходят у нас на острове, славят наш Кипр и дарят нам, жителям, то самое вдохновение. Наши музы, наши дорогие музы. Спасибо вам большое.
3: Спасибо. И за то, что сегодня в рамках эфира прозвучало столько красоты в Международный день красоты.
1: Друзья, ну а мы двигаемся дальше. Прямо по курсу наш потрясающий Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Мы к вам вернемся через пару мгновений.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: Если я буду постоянно держать себя в рамках, то я превращусь в портрет.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Число учителей на Кипре за 10 лет выросло почти на 20%. Прокуратура приостановила преследование троих обвиняемых по делу Демосфенуса. Аренда жилья на Кипре продолжает расти. Теперь подробнее. За 10 лет число школьников на Кипре почти не изменилось, а учителей стало больше почти на 20% в средней школе и на 17% в начальной. Расходы Министерства образования на оплату труда педагогов выросли примерно с 630 миллионов евро до 1 миллиарда 80 миллионов. Журналисты спрашивают чиновников, где и как заняты дополнительные педагоги. Подробности на сайте Лента Кипра. Уголовное преследование трех из шести обвиняемых по делу об убийстве бизнесмена Ставроса Демосфенуса приостановлено. Об этом сторона обвинения накануне заявила на заседании суда в Лимассоле. Речь о 51-летнем мужчине и двух 30-летних. Один из них признал вину в краже автомобиля у священника. Теперь его ждет новый суд. Следующее заседание по делу Демосфенуса 16 сентября. Аренда квартир на Кипре за год подорожала более чем на 7%, быстрее всех остальных категорий недвижимости. Курортные квартиры прибавили около 6,5%, дома – 5%. Коммерческий сегмент отстал, аренда торговых помещений подорожала чуть более чем на 1%. Самую высокую доходность по-прежнему приносят курортные квартиры – почти 6% годовых. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему преимущественно ясно. К середине дня над горами сгустятся облака, но осадков не ожидается. Вечером в центре и на востоке острова местами возможны туман и низкая облачность. Максимумы дня. Никосия – плюс 35 градусов, побережье – плюс 32, Тродос – плюс 27. Ветер слабый и умеренный – 4-8 метров в секунду. Температура воды у берегов Кипра держится в пределах 28 градусов. Завтра погодные показатели существенно не изменятся, а с пятницы столбик термометра снова пойдет вверх. В выходные в столице ожидается до плюс 39 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
3: А вот и третий час утреннего шоу «Русские перцы». Продолжаем просыпаться и добудить постараемся тех, кто еще, ну, почему-то не проснулся.
4: Вдруг есть такие, да, 60 минут отличного настроения у вас впереди. Ну и, конечно же, возможность поздравить именинников, просто передать привет, либо рассказать, как проходит ваше утро, либо, ну, как спали ночью. Получилось ли, к примеру, заработать за это время?
3: Сейчас объясню, почему. За ночь во сне?
4: А вот хотелось
3: что за сказки?
4: Вот такую сказку в Японии можно будет посмотреть. Там пройдет чемпионат по сну с призом в 15 тысяч евро.
3: Неплохо.
4: Вот так вот, да. Участники должны проспать 90 минут. Вот.
3: Просто проспать? Какое-либо событие? Встречу вот, проспать? Да. Что проспать?
4: Вот. Проспать как минимум для того, чтобы заработать. Ну, 90 минут как-то маловато, да? Ну, все же. Пока устройства будут отслеживать глубину и качество сна, а организаторы будут мешать им спокойно выспаться и будут будить их.
3: Это дети? Это соседи, которые затеяли ремонт. Но кто это? Кто эти организаторы?
4: Скорее всего,
3: просто
4: да.
3: У них получится.
4: Да. В общем, отдельно наградят за самый глубокий сон и самую даже необычную позу. Вот. Задача в том, чтобы ты вот даже при каких-то факторах, которые тебя пытаются разбудить,
3: да,
4: ты все-таки вот глубоко дальше спал.
3: Домашние питомцы, например, да? Покорми меня, покорми. Ну, кот,
4: будильник
3: так
4: назойливый,
3: обычно приходит,
4: да?
3: И покорми, да? Та-та-та, лапками. Будильник, конечно же. Ну, хотя будильник уже научились давно переносить и дальше спать себе, как младенец. А вот с животными, а уж тем более с детьми, так не работает. С другой стороны, я знаю, кто победит в этом чемпионате.
4: Кто?
3: Многодетная мать.
4: Да.
3: Она все знает, она все может, и она может спать стоя в любой непонятной ситуации.
4: Когда человек просто отключается, и все, да?
3: Что угодно там творите, шумите, кричите, плачьте. Мне и так нормально. Я устала, я сейчас посплю.
4: 90 минут благодать.
3: Это
4: все,
3: да.
4: Меня никто не будет трогать, и как минимум я вот буду видеть какие-то хорошие сны. А еще и заработаю. О, вот это здорово.
3: Отличный чемпионат. Я считаю, что надо ставить на поток. И не только в Японии. Далековато будет туда, пока доедешь.
4: Ну, сначала пускай в Японии проведут, а потом вот чемпионат мира. Все. И призовые пусть побольше будут. Вот. И количество времени, которое нужно будет провести во сне, тоже пусть увеличат.
3: Так, ну, хорошо, тогда. Так, в какой из дней надо будет сообщить, я тогда тоже просплю на работу.
4: Пока давай тренироваться. Вот, нужно тренироваться для того, чтобы вот потом действительно достойно представить наш остров на этом чемпионате. Так, ну, ближайшие, правда, только выходные. Ну, ладно.
3: Так, это получается кто? Главный сплюн? Как назвать этого человека? Кто он? Вот. Как его определить статус? Подскажите, пожалуйста. 4 девятки, 105 и 7.
4: Ждем, пишите.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. А ваши очи черные, зеленые и карие страстные и прекрасные? Надеюсь, что да. А если раскрыть их блеск и глубину вам не позволяют эстетические погрешности, лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает супер-процедуру «Beautiful Eyes». Показания к ней – дряблая кожа век, поверхностные и глубокие мимические морщины, гусиные лапки, тусклый цвет, синяки под глазами и пигментация. Комбинация короткоимпульсного и необлитивного лазера в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга повышает упругость кожи в периорбитальной области, устраняет заломы и обеспечивает лифтинг верхнего века. Запишитесь на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Ознакомьтесь с противопоказаниями. И пусть ваше зеркало души излучает только счастье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: Вчера было такое чувство, как будто влюбился. Потом поел. Вроде отпустила.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, а мы тут нашли идеальную профессию, вернее, несколько сфер для тех, которые, ну, не особо дружат с будильником.
3: Любят вот те поспать, ребята, да?
2: Да, это совушки наши прекрасные. Где надо работать? Что советуют HR? Ну, во-первых, с маркетинга можно начать. Ну, ты, конечно, спишь, а во сне...
3: Фантазируешь, там, креативишь.
2: Да, и так до полуночи. А потом вот опять и снова. Говорят, что именно в этой сфере к опозданиям относятся наиболее лояльно. Также в списке профессий для хронических опоздунов, так вас назовем, оказались журналисты, так, пожалуйста, дизайнеры, сценаристы, копирайтеры и фрилансеры.
3: В общем, все творческие профессии.
2: Да, вот они такие. Главное, чтобы работа была сделана. А вот во сколько вы, наконец, появились онлайн, в принципе, обычно это не так уж и важно. Однако тут есть немножечко, да, подводные камни. Обращать внимание на дедлайны, потому что дедлайны, если нарушены, то тогда вот вы со своей музой, к сожалению, больше не войдете в данное
3: заведение. То есть не просто работа сделана, а чтобы все было вовремя.
2: Да. Но так или иначе, именно эти профессии, они наиболее пластичны. То есть там всегда есть определенный люфт для выполнения задач. Ну, абсолютно логично, потому что все, что связано с творчеством, скажем так, какие-то логические рамки в любом случае нужны. Это тоже, кстати, для поддержки тонуса, для дисциплины. Ну и музе, да, тоже передать.
3: Так, конечно.
2: У меня вот ровно час на то, чтобы сделать эту задачу. Так что ты давай старайся.
3: Давай, вдохновение, приходи прямо сейчас.
2: Кстати, а есть ли у вас какие-либо церемонии вызывания музы? Да?
3: Ну, вот, как вызвать вот это вдохновение, да?
2: Ну, кто-то там ставит отдельный стакан с водой. Говорят, вот она водичку любит.
3: Вот. А кто-то просто вот попадает в какую-то атмосферу, которая вот его вдохновляет. То есть это какое-то может быть место особенное, либо кафе, которое ты очень сильно любишь. Ну, либо то, что у тебя уже стоит на столе.
2: Так.
3: Это я про еду, опять же.
2: А, окей.
3: Она тоже вдохновляет.
2: Ну, а как же художник должен быть голодным?
3: Не знаю, не знаю таких правил, не всегда они работают. Вот. Голодный художник думает о том, то, что хочется покушать в первую очередь, а не как о каком-то креативе.
2: В общем, делитесь своими обраточками, будет любопытно, как вы, дорогие наши, в себе вот эту музу сможете пробудить. Делитесь лайфхаками, а вдруг кому-то тоже сегодня эта информация откликнется.

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда.
1: А вот если перца вслушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
2: А мы продолжим тему увлечений, музы, вдохновения. Совершенно разные вещи могут вообще на самом деле вызывать у нас вот такой яркий восторг. Серж, задам тебе вопрос. Вот какие у тебя ассоциации возникают со словом «скамейка»?
3: Бабушка, семечки, подъезд. Сразу же, в первую очередь.
2: А школа нет на скамейке запасных?
3: Да, есть такое.
2: Вот, ну или спорт в том числе.
3: Ну, либо парк, да, вот как это романтическая история, потому что на скамейках иногда происходили самые удивительные моменты в отношениях.
2: Да, и самые первые.
3: И самые первые, да.
2: Да, кстати, вот о скамейках и об их обзорах. Вот такое удивительное хобби. Сейчас пойдет речь. Сэм Уилмонт вел свой блог с оценками скамеек. Он, правда, присаживался и оценивал по шкале на 10 баллов. Значит, дизайн скамейки, удобство, виды вокруг, ну и много-много-много там чего еще. Чистота, опрятность, в общем, люди, которые там сидят на этой скамейке. И, в общем, у него никогда не было десяточки, никогда. И вообще скамейка для него в его жизни сыграла очень важную роль. Именно там он познакомился со своей девушкой Софи. Вот, они недавно поженились и, собственно говоря, вернулись на ту скамейку, где впервые она случайно подсела к этому человеку. Да. Тогда еще совершенно незнакомому, который почему-то очень разглядывал скамейку. Она заинтересовалась, а почему, а что происходит, что может быть не так. Говорит, нет, это я блогер, я веду такие обзоры. И вот так завязался разговор. И, собственно говоря, в итоге получилась прекрасная семья. И впервые, внимание, он поставил 10 из 10. Той самой первой скамейки, на которой они познакомились со своей будущей женой. Вот что значит, человек женат. Видите, и мир краше, и скамейка уже удобная.
3: Здорово.
2: Мораль всей истории такова. Ваша главная муза, мужчины, ваша любимая жена.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Да, друзья, у нас сейчас супер выпуск. Приготовьте, пожалуйста, свои уши, мало не покажется. Так, начну с дерзости.
3: Давай.
2: Значит, вы не поверите, вот недавно вот Шнобельскую премию вручали, я не видела этот крем в списке, а он есть. Значит, выпустили в Китае специальный крем, он называется «Возбуждающий крем для комаров».
3: Так,
2: он
3: интересно.
2: Он не отпугивает их, а наоборот притягивает. Говорят, что, во-первых, таким образом можно всех комаров на себе собрать.
3: Зачем? Вопрос только один. А, так.
2: И все. Угу. И больше у тебя никто не мешает спать.
3: Ну, либо просто отомстить кому-то, намазать кого-то, знаешь, так. Ну, пусть его кусают, меня нет. Подожди, он притягивает, привлекает комаров, получается.
2: Да, он на запах.
3: Мы пытаемся избавиться от них. Вот, наоборот, что там уже только не придумали. Были даже какие-то и гаджеты, и вот, наоборот, какие-то средства, которые отпугивают этих насекомых. А тут
2: неправильно
3: говорите с ними.
2: Манящий крем, а. Вот, говорят, что, ребят, мы все неправильно делали, действительно. С ними надо по-другому. Вот так вот, за манушку, так сказать, в ловушку, и, пожалуйста, и все, и будет вам счастье. Крем, вроде как, говорят, не токсичный для человеческой кожи, но я бы им пользоваться никогда не стала. Ну, нет, спасибо.
3: Но изобретение достойно Шнобелевской премии, мне кажется. Да, у меня есть еще одно. Нейросеть, наш любимый искусственный интеллект, вот помог замедлить старение. Вот разработал препарат.
2: Так, ну, с контрастной, конечно, новостью.
3: Совершенно, да. Но, в принципе, связанные вот...
2: С комарами.
3: Да. На самом деле разрабатывал совершенно другое средство против очень тяжелого заболевания, но неожиданно ученые обнаружили, что эффект замедляет старение от этого. Именно вот то, что придумал какое-то лекарство. Через 12 недель у пациентов зафиксировали снижение биологического возраста по 6 показателям. Поэтому говорят, что, возможно, это такой очередной прорыв при помощи искусственного интеллекта, который получается совершить.
2: Ну, так я бы тоже отправила искусственному интеллекту этот крем. Но я просто смотрю и думаю, вау, ничего себе, это ж надо было додуматься. Ну, а молодильные яблоки нам периодически кто-то рассказывает, что вот изобретено, тра-та-та-та-та.
3: А вдруг придумает искусственный интеллект и яблоки?
2: А в усы ныне там. А я, да, не против. Более того, как-то вот в искусственный интеллект я верю очень много, сильно. И дай бог, эта технология окажется очень полезна человечеству.
3: Ну что, получается, будем молодыми, но с комарами.
2: Нет, просто будем молодыми, красивыми и веселыми. И разные новости тоже через себя спокойно пропускать.

0: просыпаются и страну всем сердцем будят, потому что это перцы, будоражащие люди. На русском радио.
1: И снова о музе. Да, вот вдохновение приходит совершенно в разном возрасте. Сейчас очень активно обсуждают изобретение 80-летнего инженера Михаила Щурова. Так зовут нашего героя. Он собрал диван на колесах и теперь катает на нем всех желающих. Вот если раньше был магазин на диване, то это такси. Да?
2: Теперь такое диванное такси.
1: Да. Управлять конструкцией можно не только сидя на диване. Автодиван, а? Класс? Звучит хорошо.
2: Круто.
1: Способен ездить самостоятельно с помощью пульта дистанционного управления, правда, до 2 километра. А дальше надо все-таки приближаться к нему. Сам изобретатель говорит, что после выхода на пенсию у него появилось наконец-то очень много времени. И вот сейчас, вот собрав такую конструкцию, он неплохо так реализуется, как, скажем, такси-карета, да.
2: То есть он катает по улицам общественного пользования,
1: да,
2: просто
1: Подвезти. Вместо того, чтобы, например, отправиться, садиться в машину, да, ты можешь садиться вот в такую карету, диванную, и комфортненько. Он еще даже установил отдельно телевизор. Если хочешь, можешь включить телевизор, и даже там есть специальная тумба и лампочка для того, чтобы создать уютную домашнюю атмосферу. Чтобы вот вообще ничего не откликало. Таким образом, наверное, люди могут добираться на работу. Такая обманочка, да? Вот ты на диване вроде как прилег посмотреть свое любимое шоу, хоп-хоп, а вот ты уже и у офиса.
2: Незаметно вот так пролетело время. Но на диванах я еще не катался. Я думал, что он придумал просто диван, который перемещается по квартире, где так удобно, просто на нем заехал в одну комнату, в другую, и не покидаешь свой любимый диванчик.
1: Ну вот это, конечно, мечты-мечты, в чем ваша сладость. Каких хором должны быть, чтобы диван везде проходил. И я же знаю, в какую комнату ты сейчас собрался. Да? В ту самую, красивую.
2: Абсолютно верно, да. Я еще вот предвкушаю удивление сотрудников, которые будут останавливать диван за превышение скорости.
1: Нет, там нормально все. Там невозможно превысить. Но с ветерком точно прокатит. Да.

0: Ну все, сделали. Будем потихонечку сейчас с вами прощаться, потому что далее в программе Костя Столяров, далее днем обо всем, это дневное шоу с Яной Соболевой и вечернее по дороге домой с Гошей Романовым.
1: Вот такая классная среда вас ждет впереди, а мы вернемся уже завтра.
0: Ваши любимые русские перцы.
1: Калимарушка!

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Жена вышла после сеанса омоложения и попросилась на ручки.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. В школах не хватает кондиционеров и учебников. Ветеринарные службы смягчили ограничения по ящеру. Парламент приступил к обсуждению законопроекта о водных ресурсах. Теперь подробнее. Профсоюз учителей начальных школ заявил, что часть учебников поступит в школы только к середине октября. До этого срока дети занимаются по ксерокопиям. Работники средних школ указали, что во многих классах не работают кондиционеры, а жара достигает 37 градусов. Министерство объясняет задержку тем, что почти в 800 школах сначала нужно усилить электропроводку. Подробности на сайте Лента Кипра. На Кипре снова разрешили пасти скот. Ограничения по ящеру частично снимаются. Хозяйство должно находиться вне зон ограничений не ближе 500 метров от других ферм. Животноводы обязаны полностью выполнять меры биобезопасности. Разрешаются также перевозки животных для восстановления стад. Остальные запреты, включая ввоз скота из-за рубежа, продолжают действовать. Комитет по сельскому хозяйству кипрского парламента начал обсуждать законопроект о водных ресурсах. За самовольные скважины и колодцы депутаты предлагают выписывать штраф в сумме 3000 евро. Уже использующиеся нелегальные скважины разрешат узаконить за двойной сбор. Экологические организации выступают против такой амнистии и предлагают поднять штраф минимум до 5000. Законодатели пытаются ускорить реформу, чтобы избежать санкций Евросоюза. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему преимущественно ясно. К середине дня над горами сгустятся облака, но осадков не ожидается. Вечером в центре и на востоке острова местами возможны туман и низкая облачность. Максимумы дня. Никосия – плюс 35 градусов, побережье – плюс 32, Тродос – плюс 27. Ветер слабый и умеренный – 4-8 метров в секунду. Температура воды у берегов Кипра держится в пределах 28 градусов. Завтра погодные показатели существенно не изменятся, а с пятницы столбик термометра снова пойдет вверх. В выходные в столице ожидается до плюс 39 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Что русскому хорошо, того после 11 не купишь.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Пришел, спасибо. Ушел, большое спасибо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Брюссель. Аграрные деньги Евросоюза не уходят на север Кипра. Лимассол собирает муниципальный налог на недвижимость. Оплатить надо до конца сентября. Паром из Ливана в Ларнаку так и не начал рейсы. Теперь подробнее. Ни одна выплата по общей сельскохозяйственной политике Евросоюза не поступала фермерам на оккупированных территориях Кипра. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме кипрскому евродепутату Михалису Хаджипантели. Деньгами, предназначенными острову, распоряжается исключительно Министерство сельского хозяйства Кипра. Отдельно фон дер Ляйен высказалась о ящере. Чтобы победить болезнь, европейские ветеринарные меры нужно применять на всем острове. Однако администрация непризнанной ТРСК игнорирует требования Евросоюза. Мэрия Лимассола рассылает счета на оплату муниципального налога на недвижимость за текущий год. Оплатить их нужно до 30 сентября. После этой даты к сумме добавят 10%. В счет могут быть включены и долги прошлых лет. Налог считается от оценки объекта в ценах 2021 года. Это примерно 26 евро с каждых 100 тысяч. Для квартиры за 300 тысяч евро – около 80 евро в год. Заплатить можно в кассах муниципалитета онлайн и через мобильное приложение. Регулярное морское сообщение между ливанским городом Джуния и Ларнакой пока отсутствует. Пассажиры, уже купившие билеты, внезапно узнали, что рейс отменен. По данным ливанских СМИ, кипрская сторона не дала окончательного согласия на заход судна. Остаются вопросы по контролю внешних границ Евросоюза и безопасности перевозки. Владелец судна говорит, что официальная Никосия обещала все решить в ближайшее время, пока теплоход возит туристов между Ливаном и Турцией. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове преимущественно ясно. Во внутренних районах Кипра воздух прогреется до плюс 36 градусов, на побережье будет до плюс 34, в Тродосе около плюс 25. Скорость ветра до 8 метров в секунду. Температура морской воды на кипрских пляжах держится на уровне плюс 29 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни сколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Меня часто спрашивают, как у меня получается все успевать? Секрет прост. У меня не получается.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Совершать подвиг не стыдно. Стыдно бывает на следующий день.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: хотела.
1: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Самое сложное в безделье – это то, что нельзя остановиться и передохнуть.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
5: Наконец-то я понял, какую хочу машину. Инкассаторскую.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио «Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Господа, дамы, всем привет! Ох, какой сегодня потрясающий серединный на этой неделе день, потому что сегодня значится кое-что на календаре. Об этом чуть-чуть впереди, а пока напомню, что соединиться мы можем с помощью нашего смс-чата. Пишите, пожалуйста, 49-105-7, делитесь какими-то событиями, мыслями, шутки вкидывайте, у нас и такое бывает, а можете поделиться чем-то глубоким, философским. Все приветствуется, но особо выделяем стол заказов. Это, конечно, всегда наша вишенка на торте. Мы таким образом удивительным уже много лет поздравляем наших именинников. Правда, локация их должна быть строго на Кипре. Звоним мы им только на местные номера. От вас требуются его данные, имя, ну, хотите фамилию, отчество, тоже припишите. Можно перечислить всю родню, которая присоединяется к вашим поздравлениям. Но самое главное, его контакт и какие-то ваши персональные пожелания. Если вы человек не красноречивый, тоже не проблема. Это все мы с коллегами берем на себя. Я напомню, что стол заказов работает в рамках трех шоу, и в этом году у нас 20-летие, мы решили, что нужна полная комплектация. А посему запоминайте, записывайте и, самое главное, подключайтесь. С 7 до 10 перцы, с часу до 3 я здесь. Ну, а мой коллега, новоиспеченный Гоша Романов, по вечерам с 5 до 7. И все это по будням, выходные мы отдыхаем. Мы что же люди? Ну что, сегодня, дорогие друзья, с вами здесь Яна Соболева, отмечается Международный день красоты. Я, кстати, уже у нас в сторис отметилась, я вот сегодня наш логотип примеряла как шляпку. Заходите, смотрите, лайкайте и пишите какие-нибудь добрые слова. Нам всегда приятно. Также там появится и карта дня, которая чуть-чуть попозже будет вытянута. И в этом сезоне мне очень хочется пользоваться тезисами. Поэтому там не будет картинок, там будут какие-то грамотные философские умозаключения. Ну а что касается Международного дня бьюти, ну это же отличный повод напомнить и себе, и окружающим, что, во-первых, индустрия появилась далеко не вчера, а во-вторых, она изменчива, она такая капризная дама. Человечество стремится стать красивее всегда, ну вот примерно столько же, сколько оно видит свое отражение, с определенных пор в зеркалах, а так в водную гладь глядели наши пращуры. Вот, например, в Древнем Египте где-то 4-5 тысяч лет назад уже пользовались косметикой. Причем не только женщины, но и мужчины. Видите, как все по спирали, спустя какое-то время все возвращается. И сейчас ни для кого не секрет, что мужчины наравне с женщинами ухаживают и за руками, и за ногами, и за лицом, и за телом. И, в общем, все делают, и масочки, и патчи. И, кстати, это вполне себе окей, потому что мир меняется, воздух уже не так чист, как раньше. Одной слезы росинки не хватит, поэтому берите на заметку, и в этом плане тоже можете друг друга поздравить сегодня, если у вас есть вторая половина. Себе купите какой-нибудь очищающий гельчик, ну и ему или ей. Будет приятно, а вдвойне красоты станет больше. Ну что, я вас всех поздравляю. Пусть сегодня зеркало скажет вам что-нибудь приятное. Кстати, обратите внимание на то, чьим голосом оно с вами говорит. И это не будет означать, что с вами что-то не так. Напротив, здесь могут вылезти какие-то психологические факторы. Ну а вообще красота в глазах смотрящего. Согласны? Давайте почаще заглядывать в зеркало.

0: радиоэфире.
1: Еще немного о цифрах. Во-первых, напомню, наш чат 4-9-105-7 и стол заказов уже активно работает, и даже уже полетели заявки. Значит, ждите, скоро будем пытаться дозвониться до ваших любимых людей. Ну, а еще сегодня очень красивая дата, и мы не можем обойти ее стороной. 9.09, друзья мои, давайте-ка держать пальчики крестиком. Ну, или хотя бы просто улыбнемся, а тем самым дадим туда, вовне, сигнал, что мы готовы к чуду. Ну, а если вы человек такой планирующий, все структурные, то внимание. Сегодня общий день под энергией цифры 1. Не задавайтесь вопросом, почему 9-09, цифра 1, неважно. Будем доверять специалистам. Значит, сегодня энергия нового начала, то есть старт идет. Следовательно, в ваших руках мощная сила, которую главное нужно направить на созидание. Итак, что делать? Обязательно можно начинать новое, проекты, идеи, дела, какие-то планы в заметках, наметки. Ну и, собственно, первые шаги тоже можно. Но если вдруг вы хотите, чтобы вообще все звезды в прямом и переносном смысле сошлись, тогда припасите все глобальное до грядущей пятницы, потому что рано утром в районе между 5 и 6, я потом точно вам скажу, начнется новая луна, а это всегда энергия, которая усиливает все ваши начинания, новые привычки и привлекает новых людей и проекты. Сегодня мудрость – это ваш добрый советчик, справедливость, искренность – все это будет вам помогать. Сохраняйте внутренний покой и составьте план на ближайшие дни 9 вперед. Проявляйте терпение, выдержку, решительность одновременно, и тогда все получится. Ну а вот камни преткновения – это подавление воли других, да и собственной тоже. Будьте внимательны, относитесь с пониманием, эмпатия еще никому не вредила. Эгоизм, жесткость и агрессия тоже идут мимо нашего списка, потому что будут очень большой слив энергии делать. Ну а если вы родились 5, 14 или 23, можете рассчитывать на какие-то преференции. Если у вас есть какие-то конкретные желания, можете так прямо и прописывать где-нибудь на клочке бумаги или на красивом листке нового блокнота. И так можно. Что конкретно вы хотите? И сегодня у рожденных в эти даты может что-то получиться сверх, супер, скоростно и вся вселенная будет к вам лояльна.
0: Карта для старта.
1: Ну и традицию не нарушаем, как всегда. Карта уже вытянута, и, честно сказать, когда я ее только прочла для того, чтобы подготовиться к эфиру, у меня сразу поток мыслей пошел. Поэтому проверим, как у вас сейчас. Я ее произнесу, а затем вы можете всегда напомнить себе этот хэштег дня, чтобы во второй половине и до конца его у вас все складывалось благополучно. Всегда расклады эти у нас фиксируются в сторис, в инстаграм russianradio.cy. Заходите, лайкайте, забирайте скриншотте, пересылайте друг другу. Итак, фраза звучит очень лаконично, но мне кажется, неоднозначно. Будь всегда за. И вот тут возникает сразу внутренний такой провокатор, который говорит: в смысле? А если я не согласен? Ну, давайте так. Не буду вас сильно программировать, скажу только одно. Быть всегда за. Тема спорненькая, но здесь нужно очертить, смотря в каких вопросах. И вот тогда можно это разворачивать себе и другим во благо. О чем вам эта фраза? Что вызывает? Хотите поспорить или согласиться? Хотите сразу действовать или вообще никак не откликнулось? И так, и эдак, все нормально. Самое главное, чтобы вам это помогло чуть больше познать себя и чуть лучше делать выборы. Кстати, про выборы мы всегда компонуем всю полезную информацию, чтобы вам было из чего выбирать, и чтобы эти самые выборы были максимально благостны и действительно вас приводили в точку, которая называется «Я там хотел оказаться». Коммерческий блок впереди, прислушивайтесь, возможно, там скрытые какие-то шифры персонально для вас.
0: Реклама на русском.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот.

0: Street Fine Dining от Пунина.
1: Street food?
0: Больше, чем street food. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
0: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Foodie.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
2: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
3: Лента Сангус.
4: В половине 11-го я обычно ложусь есть.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Привет-привет, Кипр, и мне кажется, у нас с вами сегодня может быть очень даже особенная среда. Конечно, напомню, что сегодня Международный день красоты, и он просто как будто бы даже и слегка давит на нас, чтобы обязательно отметить, потому что красота – это понятие, которое объединяет всех от мала до велика. Мы все стремимся к ней, кто-то во внешнем мире, кто-то внутри, кто-то соединяет все части своей жизни и там пытается докрутить, чтобы быть красивым во всем, и все это классно. На любом уровне, поэтому сегодня давайте устраивать праздники и усилим еще. Мы полистали с коллегами календарь и решили, что в сухом остатке вам будет проще разобраться во всем многообразии поводов.
0: Держи повод.
1: Вот в России, например, Всероссийский день лука. И это нам тоже намек. Во-первых, лук очень полезен. Во-вторых, он украшает любое блюдо как внешне, так и вкусово. Поэтому сегодня лучок пусть будет на всех столах острова. Международный день красоты отметили. День изобретения новых привычек сюда можно добавить. И бьюти-привычки тоже имеют место. Международный день судоку, а также поздравим профессионалов. День тестировщика программного обеспечения. И, кстати, я удивилась и удивлюсь сейчас вас. Отмечается уже 79-й год. А еще дизайнеры графики, дорогие, что бы мы без вас делали? И вот в вашем сегодня личном календаре есть повод, когда можно даже пойти попросить повышение, если вы в найме. Ну, а всем остальным такой намек. Сегодня можно дизайнера графика своего поздравить. Передать ему большой привет, как делаю сейчас я. Юлечка, мы тебя очень любим и ценим. Конечно же, мы не можем не отметить и не позаимствовать День спорта, который сегодня в нескольких странах отмечается. Еще День детей на Коста-Рике, почему бы и нам его не взять, да? Тихий день в Великобритании, очень молодой праздник, 10 лет. Ну, он больше про то, что уйдите во внутреннюю тишину. Ну, а если вы человек работающий и коммуницирующий, ну, как тут помолчишь? Вот в нашей работе, например, я бы и устроила тихий день, да нет. С часу до трех должна говорить просто практически каждые 10 минут. И я очень этому рада. День фольклора на Гондурасе, день адвоката в Молдове. Ну, смотрите, просто где бы ни жили ваши друзья, всем можно отправить весточку. Еще сегодня, ну, США здесь впереди планет всей по очень странным и обязательно связанным с едой поводам, поэтому забирайте день стейка с черным перцем. Если будет вдруг с какой-то кислой ягодой, не отмечаем. И, конечно же, именинники Анфиса, Савва, Владимир, Михаил, Александр, Дмитрий, Иван и Степан. Низкий поклон, объятия от всей команды. И, конечно же, песня в подарок. Делайте громче, у вас именины.
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: всем. Легко, полезно, интересно.
1: Особенно приятно, что вы с нами всегда на связи и доверяете нам самые тонкие, чувствительные и очень классные поводы, особенно ваших именинников. Поэтому прямо сейчас я с удовольствием открываю те самые позывные. Нет, не ящик Пандоры, нет, я накрываю.
0: Стол заказов Русского радио.
1: Вот именно его. И мы всегда хлебосольны, но вы нам даете такую пищу не только для ума, но и для деятельности. И потому я сейчас с удовольствием приглашаю просто красавицу, любящую жену, великолепную маму, замечательную девушку Анну к разговору. Ань, с днем рождения!
2: Ой, спасибо большое.
1: Я
2: очень
1: не знаю,
2: приятно.
1: В какой момент я вас застала. У вас так очень все тихо и камерно. Но я буквально минутку заберу вас, потому что такой букет из пожеланий.
2: До мурашек. До мурашек, если честно, ребят. Спасибо огромное и Джоанне, и вам. Еще чуть-чуть, и мне кажется, проступят слезы, но счастье. Сегодня меня переполняет любовь и радость, а улыбка с самого утра не сходит. Это восхитительно.
1: Но вы...
2: Каждому желаю проживать свой день рождения так, как у меня.
1: Хотела это сказать, вы настоящий счастливый человек. И пусть так будет всегда. Анна, с днем рождения, аплодисменты вам. И пусть этот день приносит как можно больше сюрпризов. Следующая мелодия от Алекса Уоррена тоже для вас.
0: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Кипрский английский «tomorrow morning» переводится как «через неделю», а иногда и «через месяц».
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
5: Новая песня на русском.

0: на русском.
1: Все самое лучшее и классное собираем в одну корзину для того, чтобы вы четко знали, когда и что здесь у нас на русском радио Кипр происходит. Ровно неделя, и мы в это время с вами здесь будем слушать очень классного специалиста. У нас будет 16 числа премьера еще одной очень крутой программы. Разве быть на чемоданах — это только про отпуск? Скажите, нет, это же состояние души. По средам в шоу «Днем обо всем» мы будем отправляться в путешествие по нашему любимому Кипру вместе с Михаилом Дубилетом, основателем портала cyprusdiscovery.com. Кстати, заходите на него уже сейчас, на этот портал, изучайте, там очень много классных придумок. Мы будем заглядывать в историю, мифологию острова, разбираться в древних находках, побольше узнавать о природе, животных, традициях и кухне любимого Кипра. И, конечно же, тем самым находить новое, казалось бы, давно знакомым. На чемоданах Кипр, который всегда готов удивить, по средам в 13 часов. Ну, а еще в качестве такого небольшого анонса, во-первых, у нас такие качественные, хорошие изменения в сторону лучшего. Вечернее шоу теперь у нас есть. По дороге домой с Гошей Романовым обязательно по будням включайте с 5 вечера до 19:00. Территория от отношений. Это еще один классный проект, когда мы активируем с вами режим «Все в порядке» с психотерапевтом Даниэлой Горавско. Также в 13:00, но по четвергам. Не пропускайте. В следующий четверг мы уже анонсируем тему и пойдем с вами дальше углубляться в пучины бессознательного и выносить это все на осознанный, очень качественный, грамотный, классный уровень. Ну и еще. Давайте все уже подытожу. Наш главный хит-парад страны с Ирой Аполлоновой. Двадцатка самых горячих треков эфира. Будем слушать, а также подтанцовывать в его время и голосовать на нашем сайте russianradio.cy по пятницам в 16:00. Повтор остался неизменным в субботу утром с 10 до 11. Вот теперь все наши новинки и следующий трек уже не за горами. Не беспокойся, дорогая, говорит нам Свят.
2: Все

0: На русском радио «Людям о людях».
1: Приходилось ли вам когда-нибудь делать выборы из двух каких-то очень значимых и весомых вещей в жизни? Вот сейчас будет история, которая, возможно, вас откинет в этот опыт. А может быть, вы сейчас находитесь на такой развилке? Ну, давайте вдохновимся. Вратарь одной из английских футбольных команд может остаться без работы. А потому что его ждет престол королевства на западе Уганды. Джону Камураси предстоит сделать самый непростой карьерный выбор в своей жизни. Голкипер лондонского клуба оказался кузеном почившего короля народа Тооро. Старейшины уже согласовали его кандидатуру, но последнее слово, конечно, остается за ним. Принудительно никто его на престол не поведет. И пока вратарь не спешит покидать Лондон, где ведет свою привычную жизнь с женой и детьми, все-таки это уже забудоражило общественность. Действительно, либо текущая и устаканенная жизнь, но контракт, и не факт, что его продлят, либо престол королевский, скипетр и держава, а также все вытекающие как плюсы, так и минусы. Прикольно. Бывают у нас в жизни такие ситуации. Конечно, не каждого из нас приглашают заменить кого-то на троне, но все равно подобные истории случаются в больших и мелких масштабах. И вот тогда делитесь, что вы делаете. Бросаете орел решку, созываете клуб самых авторитетных для себя людей, обращаетесь к тарологам, пытаетесь с психологом разобрать эту ситуацию. Мне просто интересно, как поступают люди, когда действительно выбирают не из двух зол, а из двух золотых вариантов. Будет интересно почитать. 4 9 105 7.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
3: Всем хочется хорошо провести время, но время не проведешь.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Русское радио.
4: Все будет хорошо.
5: 1 час позади, и мы неспешной походкой движемся в сторону следующего. Я вас там жду, а открывает его гостеприимный, радушный хозяин хороших новостей Константин Столяров. У него подборка самого приятного, что можно знать о нашем острове. Делайте громче.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Открыт прием заявок на оплату детских садов. Кипр обошел Грецию по оценкам постояльцев отелей. Программа лояльности от магазина «Рандеву». Максимальные скидки. Теперь подробнее. На острове открыт прием заявок на субсидии, которые покрывают расходы на детский сад и питание дошкольников в новом учебном году. Для детей старше 4 лет государство оплачивает до 130 евро в месяц за место в государственном саду и до 200 евро в частном. Для малышей до 4 лет компенсирует до 80% стоимости. Все подробности на сайте «Лента Кипра». Наш остров обошел Грецию по оценкам постояльцев отелей. За зимний сезон с ноября по март Кипр набрал 88% удовлетворенности гостей, у Греции 87%. Италия и Испания по 86%, Турция 85%, Франция 83%. Год назад у Кипра было 86%. Это лучший прирост в группе. Сильнее всего гости острова оценили еду, напитки и соотношение цены и качества. По этим пунктам Кипр первый. Теперь, совершая любую покупку в магазине «Рандеву» и присоединяясь к программе лояльности «Privilege Club», вы сразу получаете максимальную скидку 25% на все следующие покупки. Больше не нужно начинать с 10%, копить покупки и постепенно повышать скидку. Максимальные 25% становятся вашими сразу и остаются с вами постоянно. А всем действующим участникам «Privilege Club» скидка автоматически увеличена до тех же 25%. Встречаемся в магазине «Рандеву» в старом городе Лимассола, напротив Молоса и Марины. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Откроет этот час группа «Винтаж», и там уже Ева, трек, который будоражит и заставляет вернуться в какие-то тонкие моменты, если у вас вдруг с этим творчеством что-то связано личное. И вообще у нас на русском радио примерно все так. Мы цепляем ваши эмоции, чувства, пытаемся сделать так, чтобы вы запомнили каждый момент. Ну и, конечно же, стол заказов здесь отдельно, особнячком стоит, поэтому пользуйтесь еще целый час, можно поздравлять своих дорогих и любимых, а также спасибо вам, что поддерживаете его деятельность и обмениваетесь мнениями. Здесь Яна Соболева, я до 3 часов дня и с удовольствием с вами повзаимодействую. Конечно же, у нас впереди много классных треков, а среди них, я уверена, у каждого из вас будет что-то свое особенное и лучшие. Ну а теперь почитаем-ка ваши ответы. Закинула я удочку с вопросом, а как вы действуете, если вдруг в жизни вы находитесь в точке, где нужно выбрать между хорошим и очень хорошим? Ну, кто-то написал, что если хорошее и очень хорошее, то я выберу очень хорошее и даже не буду ни с кем советоваться. Принимается. Есть еще мнение. Подбрасываю монетку. Главное, момент, когда она летит, я уже точно понимаю, какой хочу результат. Кстати, это значит отличная связка у вас с собственной интуицией. И такой есть вариант. Слушаю интуицию, голова в таких вопросах только все усложняет, а еще обращаюсь к своему супругу, он у меня мудрый. Потом все равно делаю по-своему, тем не менее, его мне важно. Да, спасибо, ваш звонок очень важен для нас. Звоню подруге, выбираю то, о чем меньше буду жалеть, смотрю, от какого варианта внутри становится спокойнее. Слушайте, ну очень глубоко, очень круто, большое всем спасибо. Здесь нет хорошего или плохого варианта, правильного и неверного. Самое главное, что каждый из вас указал на то, что он слушает в первую очередь свои ощущения. И это очень классно. Давайте половим такие во время следующих треков. От «Винтаж», «Добро». Ну и давайте пропаганду, что-нибудь из «Нетленочки». Ну а если вам вообще нравятся вот такие треки, когда вас отсылает к юности или к годам, которые связаны с каким-то периодом жизни, то не пропускайте. По выходным у нас очень душевный, классный проект «Родные нулевые» и «Лихие 90-е». Да, чуть не перепутала их название, но нет, все, это уже прошито. В 5 часов вечера в субботу и в 5 часов вечера в воскресенье.

0: На русском радио «Людям о людях».
1: Всякие истории случаются с нам подобными. Ну, вот сейчас расскажу вам историю, которая доказывает, что у полиции никогда не бывает просто беззаботных минут. Иногда даже случаются неожиданные вызовы. В Австралии несколько дней назад полицейские устроили погоню за эму. Да-да, за огромной нелетающей птицей. Вот выбежала она на дорогу недалеко от городка Оранж в Новом Южном Уэльсе. На участок тут же поступило несколько звонков, мол, эму бегает по проезжей части, мешает машине. Нам устроил настоящий дорожный переполох. Ну и полицейские приехали на место, попытавшись аккуратно согнать птицу с дороги. Но эму, похоже, решил, что просто так сдаваться не будет. Ему нужен собственный экшен. Один из констеблей, конечно же, за ним в погоню ринулся, на такой самый героически настроенный. А вся сцена попала на видео и, конечно же, завирусилась, как это сейчас у нас стало нормой. Ну и самое интересное, полиция до сих пор не знает, откуда этот пернатый нарушитель порядка появился и куда потом отправился. Вопрос возникает, вытекающий из этого, если в следующий раз где-то что-то подобное случится на дороге, увидите какую-то животинку, которая правила нарушает, кому будете звонить, в полицию или сразу в службу по делам особо крупных животных или птичек? Вот австралийские полицейские, судя по всему, уже знают ответ. Ну а у нас тоже с полицией связана новость. Жалобы на связи полицейских с преступниками отстранено 10 сотрудников. Если хотите знать подробности о том, что у нас творится в этой части общества, то обязательно заглядывайте на ленту Кипра. Кликайте, переходите на сайт, и там все детали от моих коллег.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Самой большой на свете силой притяжения обладает подушка в 7 часов утра.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. А ваши очи черные, зеленые и карие страстные и прекрасные? Надеюсь, что да. А если раскрыть их блеск и глубину вам не позволяют эстетические погрешности, лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает суперпроцедуру «Beautiful Eyes». Показания к ней – дряблая кожа век, поверхностные и глубокие мимические морщины, гусиные лапки, тусклый цвет, синяки под глазами и пигментация. Комбинация короткоимпульсного и неаблитивного лазера в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга повышает упругость кожи в переорбитальной области, устраняет заломы и обеспечивает лифтинг верхнего века. Запишитесь на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Ознакомьтесь с противопоказаниями. И пусть ваше зеркало души излучает только счастье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
2: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
1: в новом сезоне на 99FM.
3: Самые непредсказуемые вещи в мире – погода в Лондоне и машины на красных номерах.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Новая песня на русском.

0: большой эффект.
1: Друзья мои, здесь на Русском радио Кипр. Яна Соболева, всех приветствую, всем отличного настроения. Ну что, тут подъехали тезисы от профессионального медицинского сообщества. Давайте-ка разберем. Говорят они, что из-за осени повышается тяга к высокоградусным напиткам, и психиатры предупреждают: сезонная хандра, упадок сил, одиночество могут усиливать желание расслабиться с помощью вот такого рода жидкостей. Ну что, понятно, теперь можно налегке просто списать все на осень, ну, мол, дождь пригубил, темнеет рано, потянулся за стеклотарой, понедельник, ну, тут вообще без комментариев, но я предлагаю вспомнить топ-3 минуса таких посиделок. Во-первых, вы испортите себе сон, и это доказано. Заснуть после бокала действительно может быть проще, но сон становится менее качественным, причем очень сильный удар приходится по здоровью. Второе. Данные напитки не лечат тревогу и плохое настроение, а даже могут после небольшого такого краткосрочного ощущения расслабления усилить эмоциональный откат. И он может быть оказаться сильнее и, конечно, ударить и по самооценке, и, конечно же, поднять тревожные депрессивные состояния. Ну и третье. Очень легко привыкнуть решать эмоции таким способом. Не понравился день – пригубил, устал – пригубил и так далее по цепочке. Постепенно такой ритуал становится неудовольствием, а привычным способом справляться с трудностями. Ну а теперь, собственно, обещанный лайфхак. Если вам хочется именно вечернего ритуала, не обязательно от него отказываться целиком. Просто уйдите немножко в другой формат. Красивый напиток в красивом бокале, например, газированная водичка, лед, лимон, апельсин, мята, ромашка. Обязательно налейте все это в очень такой любимый ваш бокальчик, который будет так слегка напоминать вот эту историю, связанную с другим видом напитков. И все. Мозгу нашему на самом деле нужен не сам напиток, нужен сигнал. Все, рабочий день закончился, теперь я расслабляюсь. Ну а если хочется снять именно напряжение, то пробуйте вместо бокала 10 минут пройтись, принять теплый душ, поговорить с кем-то по душам или убрать телефон, просто потупить в потолок. Осень ведь ни в чем не виновата. Дождик можно пережить и без бокальчика. Настроение гораздо приятнее улучшать так, чтобы утром за это себя не ругать. И вот у нас впереди Ариана Гранде с треком «We Can't Be Friends». И вот такие тезисы, которые вам приходят извне, особенно когда вы не ждали, тоже способны вас немножечко выштормить. Назовем вещи своими именами. И вот здесь я предлагаю обращаться к специалистам, психотерапевтам, психологам. Ну, может быть, кому-то подойдет какая-то эзотерическая история. Все потому, что нужно какой-то паттерн достать из подсознания. Мы, кстати, на Русском радио заботимся и об этой стороне нашей социальной жизни. Поэтому, пожалуйста, или утром к Веронике Верушкиной, или в обед к нашей прекрасной Даниэле Горавской. Это наш новый проект «Территория отношений». Обращайтесь, мы всегда рядом.

0: мире в одном радиоэфире.
1: Как интересно все складывается. Мы с вами настолько живо реагируем на изменения вовне, что и появляются даже новые слова, которые не литературные, но употребимые в социуме, особенно в социальных сетях. И вот в Международный день красоты я вспомнила слово «пофиячим», да, от слова «фея». Ну, что-нибудь поколдуем такое, знаете, из серии «наведем красоту», может быть, марафет, причем и в доме тоже. Может быть, какие-то ритуалы поделаем, чтобы все стало красивее, лучше. Ну, в общем, забирайте, если нравится. А из него я другой глагол придумала. Пофичачим. Это уже в другую тематику, связанную с AI.
2: И ишница. На русском радио Кипр. И ишница.
1: Здесь мы с вами разбираем новости из мира ИИ и немножечко готовим себе платформу или пищу для ума, и не только. ChatGPT Image 2.5 уже здесь. Да, мощно прокачалась генерация и редактирование картинок в ГПТ. Главное изменение – это скорость. Изображение теперь генерируется до 50% быстрее, а качество заметно выросло. Модель лучше справляется с деталями, светом, цветами и текстурами, а при редактировании точнее сохраняет исходные элементы изображения. Кому актуально, забирайте. Ну, наверняка люди совсем в теме, уже в теме. Ну, а нам с вами не лишнее будет узнать. Еще и прокачали сам редактор. Отдельные области картинки можно менять точечно. То есть загоняете, буквально набросали нужный объект, композицию от руки, и после этого нейронка превратит рисунок в нормальное изображение. Плюс появились готовые шаблоны для популярных задач. Ну что, обновления уже начинают рассказывать пользователям, как его побыстрее внедрить, поэтому забирайте, кому актуальненько. Но если не хотите ничего менять, то вот вам гимн от моей Мишель Басты. Не поняла.
0: Русское радио.

0: сердце.
1: Реклама на русском.
2: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
3: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
4: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Только девушка в первый день диеты подходит к зеркалу и смотрит, насколько она похудела.
6: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
1: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
7: И все это время мы тестили самую классную схему, как оставаться в ресурсе весь день. Утром включаешь перцев, в обед тянешь карту для ресурса с Яной Соболевой, а вечером включаешь Гошу Романова и отдыхаешь, идешь в вечер. Если так принимать ежедневно по будням, все будет классно. Я жду вас завтра в назначенный час. Пока!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: дефициты и отсутствие физнагрузки ведут к хроническому стрессу тела. В таких условиях чахнут в первую очередь мышцы. Известно ли вам, что жировая ткань задерживает воду? Целлюлит – это сначала отек, а уже в запущенной стадии воспаление. Под таким водным одеялком и прячется мышца. Поэтому внешне девушка худенькая, но без упругости и тонуса. Умный сервис Milts Food предлагает рабочий подход. Сначала осознать, что красивое тело – это крепкое и упругое, рельеф и сила – это энергия, а затем гармонизировать соотношение мышечной массы и жировой прослойки. Чтобы получить идеальное тело, нужно хорошо, полноценно питаться и, конечно, регулярно тренироваться. Любое движение здесь в радость. Чаще всего нужно не похудеть, а добиться преобладания мышц над жиром. Стоит отметить, что выстраивая систему питания, вы можете обнаружить не только стагнацию веса, но даже его рост. Все потому, что мышца тяжелее жира. Растет она, увеличивается вес. Но это ведь дает восхитительную форму и неминуемо улучшается настроение, самочувствие и фигура. Поэтому прямо сейчас в Instagram Milts Food напишите в директ слово «тело» и становитесь лучшей версией себя.
1: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Русский супергерой. Завтрамен. Он сделает все, но завтра.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com. Атриумьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атриумьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Никос Христодулидис и Туфан Эрхюрман обсудили возобновление переговоров. Антикоррупционная служба Кипра отклонила анонимную жалобу на полицейских. Фестиваль вина в Лимассоле пройдет с 26 сентября по 4 октября. Далее подробности. Кипр готов возобновить переговоры об урегулировании с того места, где они прервались в Кран-Монтане, заявил сегодня президент Никос Христодулидис после встречи с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом. Президент оговорился, что это его личная оценка при нынешнем положении дел. Встреча прошла сегодня в буферной зоне в офисе миссии ООН на территории старого Никосийского аэропорта и заняла около часа. Совместного заявления по ее итогам ни лидеры, ни ООН не публиковали. Независимая антикоррупционная служба Кипра отклонила анонимную жалобу на сотрудников полиции. Правоохранители, по утверждению заявителя, сотрудничают с преступниками и позволяют им пользоваться служебными системами связи и базами данных для поиска сведений и документов. Об этом сообщают СМИ. Проверить утверждение ведомство не смогло. Жалобу отклонили именно из-за анонимности. У службы не было способа связаться с заявителем и запросить дополнительные материалы. Фестиваль вина пройдет в городском саду Лимассола с 26 сентября по 4 октября, ежедневно с 19.00 до полуночи. Муниципалитет опубликовал полную афишу, 14 концертов на двух сценах, детские спектакли каждый вечер, дегустации в 16 винодельнях и бесплатные автобусы из 4 городов. Фестиваль проводят с 1961 года, в этом году в 65-й раз. Программа может меняться, окончательные детали муниципалитет публикует на своем сайте. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000.

0: 7707. Сайт leftosestates.com.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
2: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
3: Потрясающая фигура – это когда есть чем потрясти, а не погреметь.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «О»,

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Услышав слово «ясненько», понимаешь, что разговор не состоялся.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр отдаст семьям госучастки за четверть рыночной цены. Автомобиль загорелся на ходу на дороге Эврихо-Тродос. Wizz Air возвращает рейсы Ларнака-Абу-Даби. Далее подробности. Министр внутренних дел Кипра Константинос Иоанну сегодня представил две новые жилищные схемы. Государственные участки будут отдавать за 25% рыночной стоимости, а владельцы домов смогут пристроить отдельное жилье для детей и внуков. Обе программы входят в правительственную жилищную политику. Власти рассчитывают увеличить число доступных домов и расширить способы обзавестись жильем. Подробное руководство министерства обещает опубликовать на своем сайте в ближайшие дни. Легковой автомобиль вспыхнул прямо во время движения на дороге Эврихо-Тродос неподалеку от Како-Петри. Водители и пассажиры успели покинуть машину до того, как огонь разошелся, никто не пострадал. Возгорание началось в моторном отсеке. По сообщению пожарной службы Кипра, люди в салоне заметили огонь и вышли вовремя. Обошлось без травм и без обращений за медицинской помощью. Wizz Air восстанавливает маршрут Ларнака-Абу-Даби с 27 октября. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, билеты уже продаются на сайте и в приложении перевозчика. Об этом авиакомпания сообщила накануне. Кипрский рейс – часть зимней программы возвращения на Ближний Восток. Всего компания восстанавливает 12 маршрутов и 49 рейсов в неделю между европейскими городами и Иорданией, ОАЭ и Саудовской Аравией, предлагая на зимний сезон 470 тысяч кресел. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Вот он, экватор недели. Среда, причем уже вечерняя. Рабочая часть дня постепенно остается где-то позади, а впереди пару часов, когда можно перестать быть максимально эффективным человеком и просто нормально доехать домой. Кстати, у среды довольно серьезная биография. В английском Wednesday это буквально день, который связывают с Одином. Так что чувствуем себя древними богами, правда, богами отдыха и чила. Добрый вечер, у руля Гоша Романов, а значит, я вас довезу до точки интереса в целости и невредимости. Не слушайте, не поддавайтесь на провокации своей второй половинки, мол, а может чего-нибудь вкусненького возьмем? Все вкусное будет во сне. Ну а для этого нужно еще добраться до дома. И так как сегодня празднуется день изобретения новых привычек, предлагаю вам вот такую. Как только выходите с работы, найдите ближайшее зеркало. В офисе, в лифте, да где угодно. И скорчите себе самую глупую, нелепую рожицу, на какую способны. Не на секундочку, вот прям от души. Щеки, глаза, губы, все в работу. Во-первых, поднимите себе настроение. Во-вторых, вы на пару секунд просто перестаете быть серьезным человеком, который весь день решал какие-то проблемы. Да и путь домой будет счастливее. Только смотрите, чтобы начальник не заметил, а то вдруг решит, что вы так на него целый день смотрели. А если у вас есть свои идеи вечерних привычек, то делитесь с нами. 4 9 105 и 7. Будем вместе думать, какие маленькие привычки можно внедрить в повседневность, чтобы жить стало веселее. Так что устраиваемся поудобнее. Если вы за рулем, конечно, смотрим на дорогу, если уже пассажир, думаем про привычки. Ведь среда идет к финишу. Поехали!

0: по дороге домой.
1: Сегодня в «Днем обо всем» Яна рассказывала, что ГПТ стал на 55% лучше генерировать фотографии. Да, судя по всему, ИИшка как-то продвигается только вперед, и сегодня у нее день прокачки. Пока мы привыкли, что он лучше рисует котиков, он уже и полез в математику. Заявили, в общем-то, вот что. Новая модель, пока еще не представлена публично, смогла решить задачу на Вестокса. Одну из 7 знаменитых задач тысячелетия. Да, на это математика. Математическая проблема, над которой гении бьются десятилетиями. Она связана с тем, как ведут себя жидкости, газы, вода, воздух, потоки, в общем-то, все то, что мы видим каждый день. Для решения этой задачи новая модель подключила около 10 тысяч ИИ-агентов. Они работали примерно 88 часов, перебирая абсолютно разные подходы и обмениваясь результатами. В итоге система выдала доказательство, которое затем еще и проверили с помощью, как вы думаете, чего? Конечно, другого ИИ. Все правильно. Но важный момент. Это пока заявление, не окончательно признанное научное решение. Конечно, математики еще должны внимательно проверить все доказательства. И мне на самом деле смешно, потому что еще от абсолютно недавно мы с вами спрашивали у нейросети самые глупые вопросы. Там, сделай мне фотографию, где я красивый. А теперь она может вам во время всего этого еще сказать, пока генерируется фотография, я, пожалуй, уравнение на Вестокса решу. Да, бывает и такое.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Слушайте, от вас так много сообщений пришло, вот ответов касательно привычек и вот такие предложения. Предлагаю вечернюю привычку. Когда выходите с работы, представьте, что вы турист в своем городе. Идите домой не самым привычным маршрутом, загляните на новую улицу, посмотрите на здание, которое обычно вообще не замечаете. Да, действительно, ведь мы каждый день живем в одном и том же месте, иногда знаем вот соседний курорт абсолютно лучше, чем собственный район. Отличная привычка, надо вам сказать. Вот такой вариант, а у меня привычка на вечер, когда закрываете двери офиса и выходите с работы, тихонечко похлопайте себе, прям вот пару раз, неважно каким был день, вы его закончили, зато вы знаете, что вы закрыли двери. Это очень важно, я вот, пожалуй, в копилочку своих привычек это заберу. Ну и вот такое сообщение прилетело к нам, всем уставшим от работы посвящается. Прежде чем рухнуть на диван, сделайте одну вещь. Возьмите пульт от телевизора или любой предмет, похожий на микрофон, и устройте ему сольный концерт. Всей семье будет приятно. Здорово. Этим сегодня и займусь.
2: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Как закалялся стайл.
1: Очень приятно, что не я один на острове решил углубиться в тему сэмплирования и истории создания треков. Один из наших слушателей, Владислав, я передаю вам привет, написал следующее. Я как-то заглядывал в кафе с индийской кухней, и там звучал трек, абсолютно похожий на песню группы Black Eyed Peas. Я все-таки вот откопал эту реликвию и хочу ею с вами поделиться. И на самом-то деле, да, если говорить о чемпионах в виде музыкального спорта по количеству позаимствованных сэмплов, то будет преступлением не упомянуть The Black Eyed Peas. Журналисты насчитали у них более 9 десятков узнаваемых длительных заимствований со старых песен. Многие из вас наверняка тут же сразу вспоминают такую вещицу, как «Машкинада».

0: eu quero passar.
1: Заметили, да, как много было переработок с момента выхода оригинала? Это, между прочим, 1963 год. Это самый очевидный пример, но было у них и несколько примеров очень интересных. Одно время они очень серьезно вдохновлялись индийским кино, Болливудом. Например, песня «My Hump», точно ее начало, это отрывок из песни одного индийского кино. Но подробнее я, конечно, хочу рассказать о другом треке, который получил Грэмми. Я, например, до недавнего времени вообще не знал и не осознавал, что он позаимствован из классики Болливуда. Это песня «Don't Funk With My Heart», да. Знакомый мотив, правда? Первую версию исполнила исполнительница аж в 1972 году в фильме «Преступление». Это была индийская поп-дива, актриса и певица Ашубха Сел. Была у них еще и история с продолжением, но уже не из индийского кино. Вы, конечно же, знаете песню «Pump It». Ну и, конечно же, каждый из вас смотрел фильм «Криминальное чтиво». И вот этот трек прямиком оттуда. Классика серф-рока, любимый дорогой Дик Дейл, абсолютно верно, но, как оказалось, не на 100%. Спросите меня, почему? А я вот с удовольствием вам отвечу, да потому что действительно это классика серф-рока, которую перепевали даже Beach Boys и вдохновлялись Диком Дейлом, его стилем игры на гитаре. Но это тоже кавер-версия, представьте себе, вот же оригинал. Так вот, это даже не заимствование, а инструментальный кавер народной средиземноморской песни «Мизеру». Впервые она была записана в 20-е годы, пели ее очень многие. Ну и вообще, помимо греческого варианта, существуют и арабские, и турецкие варианты. Ее пели вот прям текстом. Вот такая вот история. Действительно, очень длинная жизнь у этой песни. И очевидную главу в свое время написали, конечно же, Black Eyed Peas. И это классно, это клево, ведь все новое — это хорошо забытое старое. А если вы знаете интересные факты о создании легендарного трека или нашли связь между некоторыми песнями, милости просим к нам на огонек 49-105-7. Можете присылать, а мы уже проверим, так ли это, как говорил один блогер, на самом деле.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
2: А я напоминаю, друзья, что если у вас есть свои идеи вечерних привычек, делитесь вместе с нами. 4 9 105 7. Будем вместе думать, какие же маленькие приятности эти привычки можно внедрить к себе в повседневность, чтобы жизнь стала веселей. Вот парочку мы уже с вами добавили в список, который будет только пополняться в течение эфира. Ну а пока я жду ваших сообщений, вот вам немного полезной информации.
3: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
4: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
5: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
6: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Лунный кот.
1: Есть на Кипре одна вещь, которую мы принимаем как данность. Вот тебе море, вот тебе берег, вот пляж тебе, пожалуйста. И кажется, что так всегда и было. А теперь представьте, вот вы стоите где-нибудь на восточном побережье, смотрите на море и мысленно проводите береговую линию. А потом ученые вам говорят: нет, когда-то эта линия проходила совсем в другом месте. И это не фантазия. В районе Паралимни-Нисия недавно исследователи не только само древнее поселение исследовали, но и то, каким было море вокруг него. Кстати, сегодняшней информацией делился с коллегами, и почти все сказали: может, ты про Никосию говоришь, такого места нет. А вот позже выяснилось, что есть, так что мы с вами копаем еще глубже. Для этого использовали подводную съемку, данные о рельефе морского дна и геологические наблюдения. И нашли, в общем-то, следы нескольких древних береговых линий. Самые убедительные из них находятся примерно на глубине 2 метра и 5,5 метров ниже нынешнего уровня моря. То есть море здесь буквально оставило нам старые версии собственного берега. А вот самое интересное, это, конечно, связано с людьми, которые жили здесь тысячи лет назад. Когда существовало неолитическое поселение Нисия, берег находился иначе, да, в совершенно другом месте. Исследование показало, что вот это поселение – археологический памятник теперь. Вот, так что можете съездить посмотреть. А море тем временем продолжило свое медленное движение. Сегодняшняя часть истории этого места приходится искать уже где-то под водой. Кстати, у вас есть повод понырять, поискать интересные места. Вот взять хотя бы озеро Паралимни. Конечно, нырять не стоит. Сегодня это сезонное озеро, крупнейшее естественное внутреннее озеро Кипра. В засушливые месяцы оно может практически исчезать, а зимой снова заполняется водой. Государственные службы называют его одним из немногих сохранившихся природных водно-болотных угодий острова. Так что вот добавляем себе заметку, да, вот это место. Если видите самое обычное поле, дорогу или вот кусочек побережья, можно на секундочку остановиться, включить воображение и подумать. Здесь, например, мог быть другой берег, а вот здесь могла стоять вода. Кипр, который мы видим сейчас, это всего лишь одна его версия. А под водой, под землей и даже в очертаниях природного пейзажа до сих пор спрятаны предыдущие. Так что наблюдаем.

0: Реклама на русском.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
2: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Frederick University. Join the journey.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сайбус.
3: Никому нельзя верить. Вы уж мне поверьте.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. По дороге домой на русском радио Кипр.
4: Выдыхайте, друзья, выдыхайте. Дальше вечер уж сам как-нибудь разберется. Как там обстановка, кстати, на дорогах? Делитесь информацией, буду строить свой маршрут домой. Первый час у нас позади, с вами мы услышимся совсем скоро. А пока Саша Данилов расскажет, что же происходит с историей вокруг анонимной жалобы на кипрских полицейских и когда в Лимассоле снова начнется тот самый фестиваль вина. Интересно, там как смотреть, руками не трогать? Это и многое другое можете узнать на ленте Кипра, чтобы быть в курсе, даже если ваш главный план на вечер сегодня – просто доехать домой. И не забываем, день привычек сам себя не придумает, так что создаем список привычек, которые неплохо бы смотрелись в конце рабочего дня. А мы с вами встретимся сразу после новостей.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки. Только лучше. Только любимое. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Никос Христодулидис и Туфан Эрхюрман обсудили возобновление переговоров. Антикоррупционная служба Кипра отклонила анонимную жалобу на полицейских. Фестиваль вина в Лимассоле пройдет с 26 сентября по 4 октября. Далее подробности. Кипр готов возобновить переговоры об урегулировании с того места, где они прервались в Кран-Монтане, заявил сегодня президент Никос Христодулидис после встречи с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом. Президент оговорился, что это его личная оценка при нынешнем положении дел. Встреча прошла сегодня в буферной зоне в офисе миссии ООН на территории старого Никосийского аэропорта и заняла около часа. Совместного заявления по ее итогам ни лидеры, ни ООН не публиковали. Независимая антикоррупционная служба Кипра отклонила анонимную жалобу на сотрудников полиции. Правоохранители, по утверждению заявителя, сотрудничают с преступниками и позволяют им пользоваться служебными системами связи и базами данных для поиска сведений и документов. Об этом сообщают СМИ. Проверить утверждение ведомство не смогло. Жалобу отклонили именно из-за анонимности. У службы не было способа связаться с заявителем и запросить дополнительные материалы. Фестиваль вина пройдет в городском саду Лимассола с 26 сентября по 4 октября, ежедневно с 19.00 до полуночи. Муниципалитет опубликовал полную афишу, 14 концертов на двух сценах, детские спектакли каждый вечер, дегустации в 16 винодельнях и бесплатные автобусы из 4 городов. Фестиваль проводят с 1961 года, в этом году в 65-й раз. Программа может меняться, окончательные детали муниципалитет публикует на своем сайте. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: по дороге домой.
1: Люблю я этот день. Среда уже настолько близко к четвергу, что можно начинать делать вид, будто до выходных осталось совсем чуть-чуть. Но сейчас главное другое. Рабочий день закончился, и у нас начинается вторая часть вечерней поездки. Можно немного сбавить обороты. Добрый вечер еще раз. У микрофона по-прежнему Гоша Романов. И сегодня еще будет что послушать. Поговорим о вещах, которые происходят вокруг нас. Заглянем в гости к зумерам. Конечно, не оставлю вас без анонсов в сфере кинематографа и немного расслабимся в вечерней переключке. А пока вы едете, расскажу, что нового приготовила для вас русское радио Кипр в новом сезоне. У нас большой праздник. Медиагруппе исполняется 20 лет, поэтому новых историй, проектов и поводов включать радио стало еще больше. По пятницам в 16.00 кипрская двадцатка с Ирой Аполлоновой, 20 самых горячих треков острова, кто взлетел, кто просел и что сейчас вообще реально слушает Кипр, это к Ире. Она знает. А у Яны Соболевой в «Днем обо всем» появляется сразу два новых проекта. По четвергам территория отношений с психотерапевтом Даниэлой Горавско, а еще один проект «На чемоданах» с Михаилом Дубилетом и Cyprus Discovery. Будем путешествовать по Кипру, узнавать остров с совершенно другой стороны. Спросите, с какой же? А вот надо послушать, чтобы узнать. Короче, новый сезон получился такой, что выключать радио вообще нет смысла. А пока возвращаемся в этот день, работа осталась позади, вечер впереди, поехали с вами дальше.
0: Русское радио.

0: Понять и простить.
1: Такое чувство, что слово «зумеры» скоро будут говорить вместо «бедняга», потому что каждый день что-то про них да напишут. Вот, например, свежее исследование. 86% зумеров, да, уже вот 86% от 16 лет замечают у себя проблемы с памятью и концентрацией. И вот это уже интересно, потому что зумеры выросли в мире, где запоминать все самому просто перестало быть обязательным. Номер телефона есть в контактах, дорогу, ну, подскажет навигатор, день рождения, календарь. Нужно что-то написать. Вообще-то сейчас искусственный интеллект есть, он все напишет. А сверху еще и тиктоки, рилсы, шорцы, где каждые несколько секунд начинается что-то новое. Конечно, мозг постепенно привыкает не столько запоминать, сколько быстро решать. Интересно? Смотрим. Неинтересно? Свайп вверх или вниз. И вот вам важный ключ к пониманию зумеров. Они не обязательно стали менее умными или менее способными концентрироваться. Они просто привыкли жить в режиме постоянного переключения, поэтому для них нормально и слушать музыку, и переписываться, и смотреть ролик, и искать информацию. Такая многозадачность. А еще забавно, что самые зумеры уже начали от этого уставать. Сейчас набирает популярность идеи намеренной скуки. Молодые люди с

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без привычек. Свои превью.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня.

0: очень понравилась игра актеров на высоте.
1: В теме.
2: Среди киношников обычно как? Как режиссер приказал, так оно и будет. А будет снова загадочно, мрачно и, как всегда, в лучших традициях детектива. Правда, у Декстера в этот раз появилась совершенно новая проблема. Это кризис среднего возраста. Вышел новый трейлер «Декстер. Воскрешение». Да, он возвращается в Нью-Йорк, и спокойно жить ему, конечно, никто не даст. В новом сезоне он окажется между двумя негодяями. Один настоящий виноват. Ветеран криминального мира, другой новый киллер, который терроризирует Нью-Йорк совершенно неожиданным способом. Один из них получает прозвище «Крушитель пяти районов», он оставляет своих жертв в каждом из пяти районов Нью-Йорка, а второй — «Нью-Йоркский потрошитель». Думаю, что название само говорит за себя. А еще вот есть третий опасный персонаж, называется «Удав с сонными глазами». Он сначала проникает в дома людей, представляет вещи, создает ощущение, что за хозяевами кто-то наблюдает, и теперь только потом переходит к своему делу. И вот на самом деле такое чувство, что название придумывал какой-то этих хулиганов дети. А вот этого будут звать «Вихревой поток 3000». Ну, как-то очень забавно название, но, как всегда, у Декстера работы опять хватает. Создатели решили добавить ему еще одну проблему — это возраст. Да, одной из главных тем нового сезона станет кризис среднего возраста, и это даже показывают с юмором. Мол, Декстер внезапно обнаруживает, что ему нужны очки, потому что он уже не может нормально читать с экрана телефона. В общем, человек пережил столько ужасных ситуаций, а победить его пытается мелкий шрифт. Да, второй сезон стартует 30 октября. Декстер «Воскрешение». Можете себе так и записать, то есть практически прямо перед Хэллоуином. Более подходящей даты для возвращения Декстера, кажется, просто не нашли. Так что да, он снова в деле. Возраст, конечно, никого не щадит. Декстер действительно воскрес, и кризис среднего возраста ему даже очень к лицу.

0: вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: А вот ко мне прилетели еще новые сообщения от вас, какие же привычки можно внедрить в свою жизнь. Вот пишут, что вечером я всегда делаю одну вещь. Перед тем, как зайти домой, стою у дверей секунд 10 и просто дышу. У меня сразу вопрос, а как соседи к этому относятся? Вот представьте такую ситуацию, вот заглянул ты в дверной глазок, смотришь на это все. Я думаю, это выглядит как кадр из какого-то хоррор-фильма. Есть и такое, я предлагаю каждый вечер вспоминать самый смешной момент этого дня, даже если день был совершенно обычный. А вот это я поддерживаю, это здорово, и вот это нужно внедрять в свою жизнь.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: Масола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: кэшбэк туда.
1: Оп! Иногда заходишь в магазин и ловишь себе как-то на мысли, такое странное ощущение приходит, ты уже это носил. Но это новое и ни разу не сейл, причем лет 20 назад ты это носил. Широкие джинсы, низкая посадка, маленькие сумки, спортивные костюмы, массивные кроссовки, все это снова в моде. Сейчас это называют U2K. Я, кстати, вот недавно зашел в магазин на Кипре, хотел себе джинсы выбрать. Консультантом была такая молоденькая девушка, я спросил, есть ли у них варенки. Она на меня так посмотрела с полным непониманием в глазах. Да что ты несешь? И вот, честно, мне в голове сразу заиграл «Старый клен шумит». Да, действительно, были времена, когда особенно хотелось себе, например, телефон с полифонией, музыку записывали на диски. Теперь эти вещи возвращаются. Старые модели снова становятся модными, песни из нулевых опять звучат отовсюду, а фотографии с мыльниц специально ищут ради того самого старого качества. Так что если где-нибудь дома до сих пор у вас лежат старые джинсы, сумка, плеер или фотоаппарат, не спешите выбрасывать. Это просто мода, которая еще не успела вернуться.
0: Русское радио.

Вот и наступил самый лучший момент недели. Это ее середина. Это время, когда все ближе и ближе к выходным. Среда — это вершина. Можно не спешить и взять, например, пример с шведов. Есть у них прекрасная традиция называть этот день вечером «маленькой субботой». Очень правильное название. Потому что если до настоящей субботы еще нужно дожить, то зачем ждать? Пусть сегодняшний вечер будет маленькой субботой. Вершина пройдена. Вторая половина недели уже, как перекати-поле, движется к нам навстречу. Знаете, как в песне. Вдох, выдох, и мы опять поиграем в маленькую субботу. Хотя бы несколько минут. Хорошего вам дня!

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Ну что, этот день можно уже потихонечку выключать. Но на русском радио Кипра вечер продолжается. Впереди нас ждет «Глянец» и «Сделано со вкусом» с Яной Соболевой. Завтра утром можно будет собрать урожай хорошего настроения от русских перцев, успеть проснуться уже в четверг вместе с ними, а прямо по курсу свежие новости из печки. Саша Данилов расскажет, почему кипрские школьники требуют включить кондиционеры в классах. В наше время не было слова «требовать». Вот можно было шепотом спросить. Повезло им, конечно. А также, когда Wizz Air возвращает рейсы из Ларнаки в Абу-Даби. А я же ухожу в туман расслабления. Желаю вам хорошего вечера. Отдыхайте и никуда не спешите. Услышимся завтра. Ну а сейчас...
2: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
3: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
4: Пока доказывала, что умею молчать, сорвала голос.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске школьники Кипра требуют включить кондиционеры в классах. Автомобиль загорелся на ходу на дороге Эврихо-Тродос. Wizz Air возвращает рейсы Ларнака-Абу-Даби. Далее подробности. Всекипрский координационный комитет учащихся потребовал от Министерства образования немедленно включить уже установленные в школах кондиционеры и заново разослать циркуляр, который разрешает носить шорты в жару. В своем заявлении комитет пишет, что ученики продолжают заниматься в классах с высокой температурой, пока письмо остается без реакции. Комитет подчеркивает, что не просит привилегий и требует человеческих и достойных условий обучения, призывая министерство обозначить позицию и перейти к действиям. Легковой автомобиль вспыхнул прямо во время движения на дороге Эврихо-Тродос неподалеку от Како-Петри. Водители и пассажиры успели покинуть машину до того, как огонь разошелся, никто не пострадал. Возгорание началось в моторном отсеке. По сообщению пожарной службы Кипра, люди в салоне заметили огонь и вышли вовремя. Обошлось без травм и без обращений за медицинской помощью. Wizz Air восстанавливает маршрут Ларнака-Абу-Даби с 27 октября. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю, билеты уже продаются на сайте и в приложении перевозчика. Об этом авиакомпания сообщила накануне. Кипрский рейс – часть зимней программы возвращения на Ближний Восток. Всего компания восстанавливает 12 маршрутов и 49 рейсов в неделю между европейскими городами и Иорданией, ОАЭ и Саудовской Аравией, предлагая на зимний сезон 470 тысяч кресел. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. А ваши очи черные, зеленые и карие страстные и прекрасные? Надеюсь, что да. А если раскрыть их блеск и глубину вам не позволяют эстетические погрешности, лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает суперпроцедуру «Beautiful Eyes». Показания к ней – дряблая кожа век, поверхностные и глубокие мимические морщины, гусиные лапки, тусклый цвет, синяки под глазами и пигментация. Комбинация короткоимпульсного и неаблитивного лазера в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга повышает упругость кожи в периорбитальной области, устраняет заломы и обеспечивает лифтинг верхнего века. Запишитесь на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Ознакомьтесь с противопоказаниями и пусть ваше зеркало души излучает только счастье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Ложь неприятнее всего, когда это глагол. Ложь, ложь.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
4: Звоните по телефону 99 844 811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. В нашем сознании вес тела и питание неразрывно связаны. И наверняка вы знаете таких людей, преимущественно женского пола, постоянно сидящих на диетах худышек. Даже есть название фигуры skinny fat. Это когда не полное тело, но дряблое и нерельефное. Их девиз – меньше еды, больше красоты. Или как влезть в размер XS за неделю. Опасная формула, честно говоря. Жесткие ограничения, дефициты и отсутствие физнагрузки ведут к хроническому стрессу у тела. В таких условиях чахнут в первую очередь мышцы. Известно ли вам, что жировая ткань задерживает воду? Целлюлит – это сначала отек, а уже в запущенной стадии воспаления. Под таким водным одеялком и прячется мышца. Поэтому внешне девушка худенькая, но без упругости и тонуса. Умный сервис Milk's Food предлагает рабочий подход. Сначала осознать, что красивое тело – это крепкое и упругое, рельеф и сила – это энергия, а затем гармонизировать соотношение мышечной массы и жировой прослойки. Чтобы получить идеальное тело, нужно хорошо, полноценно питаться. И, конечно, регулярно тренироваться. Любое движение здесь в радость. Чаще всего нужно не похудеть, а добиться преобладания мышц над жиром. Стоит отметить, что выстраивая систему питания, вы можете обнаружить не только стагнацию веса, но даже его рост. Все потому, что мышца тяжелее жира. Растет она, увеличивается вес. Но это ведь дает восхитительную форму. И неминуемо улучшается настроение, самочувствие и фигура. Поэтому прямо сейчас в Instagram Milk's Food напишите в директ слово «тело» и становитесь лучшей версией себя.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Купил чай для похудения. Невкусный, но с тортом идет на отлично.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We present to you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show.
7: My name is Benson Boone.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We're presenting new music show. На русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.